0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio. Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.
2: Да,

Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Реклама. Встречайте обновление в фитнес-клубе «Гора» на Красноармейской. С августа никаких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
1: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
2: Телефон рекламной службы 212-99-90.
3: Радио «Рекорд Самара» в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

0: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
1: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора», Лесная, 23. Подробности на горафит.ру.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
4: Новости. Про депутатов.
5: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. Третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. Четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. Пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина 37 принято законов, и это шестое место. 35 законов принесли седьмое место Андрею Парфенову. На восьмом месте Леонид Калашников с 27 законами. Девятое место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
3: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность 100%. Законами стали вообще все внесенные в законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант», и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых многие из них работают, очень весомые. Там и промышленность, и строительство, и международные отношения. Вот так послушаешь новости и задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка: кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99-90.
9: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.

0: Record. Реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
1: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на aurora.mall.ru 18+.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
5: Новая Самара.
6: Застройщик ООО «Созахинспроект» и декорации на сайте natri.com.rf.
7: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
8: Обычный день, если ты не в Супре.
9: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7 846 255 0830.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
11: Телефон рекламной службы 212 99.

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Мегаутро!
0: На рекорде.
2: Доброе бодрое, 7.01 в Самаре, зовут меня Саша Елыш, и это мега-утро будем проводить вместе все 4 часа, все как ты любишь, все по традиции, много кофе, много бодрящей музыки, ну и в общем, все то, к чему ты привык, только в эфире вот буду я, Саша Елыш. Так что давай, просыпайся, ну и чтобы уж наверняка для разгончика сыграем нашу фирменную считалочку In The Mix и сразу троим подарю двойной пригласительный в кофейню, ну а немного позже еще и десерт подоспеет. Ну а теперь рассказываю, под что будем просыпаться в этом часе. А здесь у нас Resurrection от Пола Окенфелд и Арджи. Еще услышим Titanium от Дэвида Гетты, Сиа и Мортен. Обязательно будет Miles Away от Offenbach. И новая крутая работа от Армина Ван Бюрена. Ну а самый первый этим мега-утром Hugel. Moving to the Sun, настоящий гимн этого лета. Это мега утро на рекорде. Просыпаемся.

0: Гороскоп на сегодня.
1: А сейчас мы узнаем, что приготовили нам на сегодня астрологи. Овны, направьте бьющую через край энергию на решение старых проблем. Тельцы, не бойтесь рисковать, сегодня смелость принесет вам отличные дивиденды. Близнецы, проявите терпение к близким, избегайте ненужных споров по пустякам. Раки, порадуйте себя приятной покупкой, вы это честно заслужили. Львы, фокусируйтесь на главном, не распыляйте свои силы по мелочам. Девы, день идеален для спорта, прогулок и заботы о здоровье. Весы, доверьтесь командной работе, коллеги сегодня станут вашей главной опорой. Скорпионы, проявите гибкость в общении, это поможет обойти любые острые углы. Стрельцы, на горизонте новые перспективы, смело соглашайтесь на поступающие предложения. Козероги, вечер принесет долгожданный уют и очень приятные новости. Водолеи, отпустите контроль и позвольте событиям развиваться своим чередом. Ну и наконец, рыбы, включите обаяние на максимум. Сегодня перед вами откроются любые двери. Ну а более подробный гороскоп ищи в группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара».

0: Вот он, первый мега-утренний розыгрыш. Прямо сейчас играем в нашу фирменную считалочку под названием In The Mix. И правила простые. Я ставлю тебе один из наших мини-микро-миксов. Твоя задача — сосчитать, сколько треков в нем замиксовано. И верный ответ нужно прислать в личку нашего телеграм-канала либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Сразу трое, 10, 20 и 30 верно ответившие получат по двойному пригласительному в кофейню. Поэтому приготовься и давай слушать «Лови Микс». Пиши, сколько треков ты насчитал, от себя дам небольшую подсказку. Треков, возможно, было 7, а может их было 5. Вот такие два варианта, выбирай, который больше нравится, либо сколько ты действительно насчитал. И присылай ответ в личку телеги, либо группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Напомню, 10, 20 и 30 получат двойной пригласительный в кофейню.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Ну, а еще я расскажу тебе быстренько о погоде и пробках. В Самаре сейчас 15 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в середине дня до плюс 25. Ну, а вечером до плюс 21, ясно. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты всего-то навсего на 1 балл. На дорогах свободно. И, ну, к примеру, по Авроре ехать от Московского шоссе до промышленности минут 10. И на Победы от Безымянного переулка до Псковской та же самая история. Ожидается, что пробки начнут расти совсем скоро и к 9 вечера достигнут 4 баллов.
1: Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
3: Жми больше всех на этой неделе.
2: И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru.
4: Категория 18+.
5: С 13 по 16 августа приглашаем всех в Pride. Открытые уроки, мастер-классы, обновленный зал и спецусловия на карты. Приходите почувствовать атмосферу сообщества сильных, оценить топовое оборудование и забрать выгодный абонемент. Pride. Московское шоссе 43. Подробности 212-99-09 или на pridefit.ru. Pride. Сообщество сильных.
1: Реклама. В Самаре 212-99-90.
6: Мега утро
1: на рекорде.

итоге нашей мега-утренней фирменной считалочки под названием In The Mix. И не так давно я ставил тебе один из наших мини-миксов. Твоя задача была насчитать 5 треков, и пятерку нужно было прислать в личку нашего телеграм-канала либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». 10, 20 и 30, кто и забирает пригласительные в кофейню, становится у нас Дьяконов Тимофей, Балашова Александра, а также Вадик Смирнов. Ребята, поздравляем вас, получайте заряд бодрости на это утро. Ну и мы продолжаем мега-утро, впереди еще много всего интересного, оставайся с нами.

0: Рекорд. Новости.
1: 7:30 в Самаре. Делюсь с тобой последними новостями. Губернатор Вячеслав Федорищев поручил создать рабочую группу для оценки последствий сильного ветра и определения финансовых решений. По словам главы региона, погодные условия были непростыми, но серьезных происшествий не произошло. Муниципалитетам поручено не ждать официальных обращений, а самостоятельно оценить ситуацию на своих территориях. В Самарской области к 1 сентября готовы 1364 школы и детсада. Из 379 предписанных Роспотребнадзором исполнено 82%. Основные замечания – ремонт помещений, пищеблоков, спортзалов, а также оснащение столовых, вентиляции и благоустройства. В Самаре российские врачи впервые в мире провели операцию на черепе 101-летнего пациента. Мужчину доставили в больницу без сознания. Перед этим он жаловался на сильную головную боль. У него выявили сфеноидит. Это воспаление около носовой пазухи и менингит – тяжелое гнойное воспаление оболочек головного мозга. Больше новостей найдешь в наших круглосуточных каналах Telegram и Max Radio Record Самара. Подписывайся. Для детей старше 12 лет.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит Хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о Хватамбе на авито.ру 12+.
8: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите.
9: Бесплатная замена масла в автосервисах Фит Сервис.
10: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: 7.44 в Самаре, мы продолжаем просыпаться и пробуждаться этим мега-утром и входить в рабочее русло. Ну а для зарядки разыграем уже не просто кофе, а настоящий завтрак. Кофе плюс десерт на двоих от горожанина нового места на набережной. С хорошим кофе, стритфудом и видом на Волгу. Правила простые, прямо сейчас я поставлю тебе два отрезка из треков. Ну а твоя задача вспомнить, какой из них играл в этом часе. И цифру 1 либо 2 нужно прислать в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» и оставить номер мобильного телефона. Ну а теперь давай немножко освежим твою память и вспомним, этот трек ли играл сегодня. А может быть этот? Напомню, цифру 1 или 2 присылай в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Не забудь оставить номер мобильного телефона.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Ну и быстренько обновим актуальную информацию о погоде и пробках. В Самаре сейчас 17 градусов по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в середине дня до плюс 24 малооблачно, ну а вечером ясно и до плюс 21. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 3 балла. Пробки, кстати, выросли на 22-м партиезде. 15 минут ехать от Победы до Заводского шоссе, 10 минут на Заводском от Кабельной до 22-го партиезда.
2: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
3: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
4: Новая Самара.
3: Застройщик голоса, цифр, строй, проект, декорация на сайте наш.ком.рф.
5: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
6: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
7: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Вот так вот уже скоро подводим итоги нашего розыгрыша «Кофе плюс десерт» на двоих от горожанина. Напомню, нового места на набережной с хорошим кофе, стритфудом и видом на Волгу. Не так давно я просил тебя ответить в личных сообщениях нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте, какую из этих, из двух треков, которые я также ставил отрезки, играли в этом часе. И цифру 1 нужно было прислать в личку и оказаться 20-м, как это сделал нас Александр. Саш, доброе утро тебе.
1: Доброе утро.
0: Ну что, я тебя поздравляю. Кофе плюс десерт на двоих достаются тебе.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Мегаутро!
0: На рекорде.
2: Доброе утро, 8.01 в Самаре, зовут меня Саша Елош. Продолжаем пробуждаться, и в этом чате абсолютно утренняя классика на рекорде. Совсем скоро засада, поэтому заглядывай в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Там уже появился пост, который так и называется «Засада». И в нем делись наблюдениями на дорогах, где находится экипаж ДПС, может, где светофор сломался, либо яма какая-то образовалась. Пиши, скоро будем зачитывать. Ну и, конечно же, трэш-пати, услышим что-то неформатное. Ну и привычной танцевальной музыки тоже будет в этом чате. Очень много.

0: Гороскоп на сегодня.
1: А сейчас мы узнаем, что приготовили нам на сегодня астрологи. Овны, направьте бьющую через край энергию на решение старых проблем. Тельцы, не бойтесь рисковать, сегодня смелость принесет вам отличные дивиденды. Близнецы, проявите терпение к близким, избегайте ненужных споров по пустякам. Раки, порадуйте себя приятной покупкой, вы это честно заслужили. Львы, фокусируйтесь на главном, не распыляйте свои силы по мелочам. Девы, день идеален для спорта, прогулок и заботы о здоровье. Весы, доверьтесь командной работе, коллеги сегодня станут вашей главной опорой. Скорпионы, проявите гибкость в общении, это поможет обойти любые острые углы. Стрельцы, на горизонте новые перспективы, смело соглашайтесь на поступающие предложения. Козероги, вечер принесет долгожданный уют и очень приятные новости. Водолеи, отпустите контроль и позвольте событиям развиваться своим чередом. Ну и, наконец, рыбы, включите обаяние на максимум. Сегодня перед вами откроются любые двери. Ну а более подробный гороскоп ищи в группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара».

You'll find out if you do.

You'll find out if you do.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.15 в Самаре, и этим утром, да и в принципе не только этим утром, но и вообще на протяжении всего лета, еще оставшиеся несколько дней, мы будем называть тебя H2Ошником, как только ты возьмешь трубку. Правила просты, это наша летняя тема, в которой мы разыгрываем фирменную артезианскую воду рекорда от бренда Кристальная. Она максимально эксклюзивная, такая только у тебя будет, если, конечно же, ты выиграешь. Еще раз, быстренько пробежимся по правилам. Ты отправляешь заранее фразу «хочу пить» в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара», оставляешь номер мобильного телефона. И во время розыгрыша мы случайным образом выбираем одного из участников, звоним. Если дозвонились, ты уже решаешь забирать все бутылки, либо частью делишься со следующим участником. А у нас всегда 4 бутылочки на розыгрыше, плюс то, чем поделился именно ты. И прямо сейчас у нас 7 бутылочек на кону, такая неплохая, неплохое количество. Играем через несколько минут, и, возможно, если ты уже писал «хочу пить», позвоним тебе. А если еще не писал, можешь сделать это сейчас, потому что рандомайзер так работает. Может быть, как раз-таки тебе и наберем, кто знает.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну и быстренько расскажу о погоде с пробками. В Самаре сейчас 17 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем до плюс 25, вечером до 22 градусов. Ясно. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 3 балла. Местами начали появляться уже затруднения. На 22-м 10 минут от Победы до Заводского. И 5 минутки на Гагарина от Промышленности до 22-го. И на Заводской от Кабельной. И также до 22-го партиезда. А еще напомню тебе, что в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара» уже висит пост под названием «Засада», поэтому заходи, смотри и пиши о своих наблюдениях на дорогах, где находится экипаж ДПС, либо, может быть, что-то серьезное приключилось на дороге. Будем помогать друг другу доехать до места, куда нужно.
0: Рекорд. Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet-vipauto.ru. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение этого месяца на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Подробности по телефону 8-846-212-0101. Ждем вас в VIP-авто. По адресу улица Демократическая, 55 и Антонова Овсеенко, 46. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе. От завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество. Олви-АЗС.ру.
2: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2020.
3: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на aurora.ru 18+.
5: Лето не поставишь на паузу. И наши жаркие скидки тоже. Только до конца августа в клубе «Империал Фитнес» карта на 5 месяцев по цене 3. Бассейн, тренажеры, групповые. Начните сейчас. «Империал Фитнес». Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ «Империя». 240-60-60.
6: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
7: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
8: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
9: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
10: 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. «Визит» – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».
11: С 13 по 16 августа приглашаем всех в Pride. Открытые уроки, мастер-классы, обновленный зал и спецусловия на карты. Приходите почувствовать атмосферу сообщества сильных, оценить топовое оборудование и забрать выгодный абонемент. Pride. Московское шоссе 43. Подробности 212-9909 или на pridefit.ru. Pride. Сообщество сильных.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
13: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Начинаем нашу утреннюю раздачу водички, и не простой водички, а именно фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Я напомню, что по будням несколько раз в день мы выбираем случайным образом заявки и звоним в прямом эфире. Если ты берешь трубку, то уже решаешь, забрать ли всю воду, все бутылки, которые у нас скопились, либо же частью поделишься со следующим участником. Прямо сейчас у нас на кону 7 бутылок. Ну, а всегда у нас на розыгрыше 4 бутылочки плюс то, чем поделился предыдущий участник. И наш рандомайзер определился с героем, человеком, который будет претендовать на звание H2Ошника, который написал фразу «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте, оставил номер мобильного телефона, что самое главное, и им стал Евгений. 3437, последние 4 цифры мобильника. Звоним Евгению. Надеюсь, он уже проснулся, он уже сможет взять трубку и решить, взять ли всю воду, либо же поделиться со следующим участником. Ну, а может быть, он просто спит и никакого диалога с ним не получится. И ждем, когда появятся гудки и появится ли... Женя, доброе утро тебе. Это Радио Рекорд Самара, игра H2Ошники. Скажи, ты уже проснулся? Ты уже встал? Готов к работе?
2: Да, готов.
1: Ну что, красавчик, расскажи. Писал же фразу «Хочу пить».
2: Да, писал.
1: 7 бутылочек у нас сейчас на кону. Заберешь все, либо поделишься со следующим.
2: Да, поделишься со следующим.
1: Молодец, и не пожадничал. 3 бутылочки тебе фирменной, эксклюзивной артезианской воды рекорда достаются. Жень, добрым утром тебя, классного рабочего начала дня. Ну, а мы остаемся здесь на главной танцевальной. В следующий раз будем разыгрывать уже 8 бутылочек, поэтому отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Продолжаем снабжать город водичкой.

0: «Засада на рекорде».
1: 8.31 в Самаре. Это рубрика «Засада», в которой ты делишься своими наблюдениями на дорогах под специальным постом в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Кстати, в канале «Макс Радио Рекорд Самара» есть аналогичный пост, поэтому не стесняйся, заходи, делись своими наблюдениями, где находится экипаж ДПС, возможно, где-то какие-то проблемы на дорогах, яма образовалась, вдруг светофор не работает, либо еще что другое. В общем, зачитываю то, что прямо сейчас есть на данный момент, скажу сразу, пока не густо, значит, все мирно, тихо, спокойно. На выезде с Мирного экипаж «Две палки», также это было, кстати, 8.07, поэтому, возможно, информация не актуальная, но кто знает. Интермебель, экипаж на выезд. И вот еще один с Мичурина на Чкалова и следом на Буянова. Вот это вот прям вот совсем свежак. Пока что это все. Вот такая вот небольшая засада на сегодня. Поэтому не стесняйся, заходи в нашу группу, в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Там найдешь тот самый пост, он будет висеть целый день. И поэтому заходи спокойно, смотри, дописывай и делись своими наблюдениями. Помогаем друг другу добраться до нужного места без проблем вместе с рекордом.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
12: Лента.
13: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.42, продолжаем мега-утро на рекорде. И знаю, что это самая любимая и, наверное, самая главная рубрика вообще за все утро. В ней мы слушаем неформатные композиции, которых, ну, в принципе, в течение всего дня ты больше нигде не услышишь. Это могут быть какие-то трэшовые треки, может быть, просто забавные, ну, либо просто странные композиции. В любом случае, я прошу тебя делиться своим мнением в личных сообщениях нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Ну, кстати, можешь в личку ВКонтакте тоже писать, что ты думаешь во время того, когда слышишь то, что прямо сейчас мы тебе и поставим. Все это будем, конечно, зачитывать, все самое важное и интересное. Ну и по итогу, после того, как мы прослушаем всю композицию, я задам простой вопрос по теме трека. Верно ответишь, ну давай, 20-м, там же в личке нашего телеграм-канала, либо группы ВКонтакте, еще и подарю билеты в кино. Ну и давай, наконец, уже перейдем к самому важному и главному, что мы тебе сегодня приготовим.

сегодня зачитываю то, что ты написал. Вот Татьяна говорит, что мужа на будильник сейчас поставит. Сергею не понравилось, вообще написал фу. И от Александра: какая же дичь, прямо с самого утра. Да, так иногда бывает. Это рубрика «Трэш-пати» специально для этого и сделана, чтобы ты уже наконец полностью проснулся. Ну, как я обещал, что задам вопрос по теме трека. Ну, а ты, если верно ответишь 20-м в личные сообщения нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте, получишь 2 билета в кинотеатр. Итак, внимание, вопрос. Каким животным называет своего мужа девушка из песни? Баран либо олень?

0: Ну и пока ты пишешь, я расскажу тебе быстренько о погоде и пробках. В Самаре сейчас 18 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в середине дня до плюс 25 малооблачно, ну а вечером ясно и до плюс 22. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение уже плотное, из крупных это 10-минутки на Москве от Николая Панова до 4-го проезда и на Аврора от Партизанской до Гагарина. Также еще притормаживает Революционная от Печорской до Москвы и Московское шоссе от Советской Армии до Авроры. Еще Южный мост. Можно вот Южное шоссе захватить от поста ГИБДД до Авроры, также в районе 10 минут ехать. Рекорд.
1: Реклама. Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
4: Встречайте обновление в фитнес-клубе «Гора» на Красноармейской. С августа никаких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
6: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505. Новая Самара. Застройщик ООО «Совхозпроект» и декорации на сайте «Наш.ком.рф».
7: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
8: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
9: Реклама в Самаре 212 99 90.

ответов. Это баран, либо же олень. И верный ответ — олень. Победителем у нас стал 20-м вовремя прислал нужный ответ Фролов Артем. Поэтому аплодисменты ему звучат. Последние цифры мобильника 42-15. Поздравляем, получает 2 билета в кинотеатр. Тебе классно сходить, конечно же, в кино и здорово провести время. Ну, а мы продолжаем мега-утро. Еще больше всего интересного впереди, так что оставайся.

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: 9 часов в Самаре. Доброе утро. Город просыпается. Зовут меня Саша Елыш. Сегодня я твой Шевченко-заменитель. Еще 2 часа вместе проведем. И на горизонте в этом часе у нас такая большая порция кофе приготовлена. Поэтому также приготовься и следи за эфиром. Буду спрашивать, какие треки же играли в этом часе. Ну, а теперь внимательно тоже послушай. Возможно, где-то среди следующих композиций услышишь подсказку. Рассказываю о музыке, которая будет сопровождать нас в ближайшие 60 минут. Тиесто, Эко Сак. Финале. Также услышим диджей Гоя, Джейсон Дерула и Мелоди Мичико. Будет крутая работа от Fisher, What a Life. Ну и без легенд сегодня не обойдемся. The Chemical Brothers, Go!

0: Гороскоп на сегодня.
1: А сейчас мы узнаем, что приготовили нам на сегодня астрологи. Овны, направьте бьющую через край энергию на решение старых проблем. Тельцы, не бойтесь рисковать, сегодня смелость принесет вам отличные дивиденды. Близнецы, проявите терпение к близким, избегайте ненужных споров по пустякам. Раки, порадуйте себя приятной покупкой, вы это честно заслужили. Львы, фокусируйтесь на главном, не распыляйте свои силы по мелочам. Девы, день идеален для спорта, прогулок и заботы о здоровье. Весы, доверьтесь командной работе, коллеги сегодня станут вашей главной опорой. Скорпионы, проявите гибкость в общении, это поможет обойти любые острые углы. Стрельцы, на горизонте новые перспективы, смело соглашайтесь на поступающие предложения. Козероги, вечер принесет долгожданный уют и очень приятные новости. Водолеи, отпустите контроль и позвольте событиям развиваться своим чередом. Ну и наконец, рыбы, включите обаяние на максимум. Сегодня перед вами откроются любые двери. Ну а более подробный гороскоп ищи в группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара».
0: Рекорд. Рекорд.

0: пробки. 9.14 в Самаре. Рассказывает себе о ситуации за окном. В Самаре сейчас 19 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в течение дня до плюс 25, ну а вечером к 22 градусам придем. Ожидается ясная погода. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное. И Москва больше всего лидирует по количеству заторов. Здесь сразу их два, и достаточно крупных. 15-минутка на Московском шоссе от Советской Армии до Авроры. И также на Московском шоссе от Николая Панова до 4-го проезда 10 минут. Еще в районе 10 минут на Пореволюционной ехать от Печорской до Москвы и по Мичурино от Полевой и до улицы Осипенко. А еще я тебе напомню про наши информационные каналы в Телеграме и Максе, Радио Рекорд Самара. Там найдешь всю оперативную информацию, а также все срочное, важное, актуальное и интересное жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. И сейчас проходит в телеге опрос о транспорте в городе, поэтому заходи в нашу телегу, отвечай, комментируй, и все самое интересное, возможно, попадет в эфир. Подписывайся на наши каналы «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
1: Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Вау, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр «Монте-Роза». Телефон плюс 7-846-255-08-30.
5: С 13 по 16 августа приглашаем всех в Прайд. Открытые уроки, мастер-классы, обновленный зал и спецусловия на карты. Приходите почувствовать атмосферу сообщества сильных, оценить топовое оборудование и забрать выгодный абонемент. Прайд. Московское шоссе 43. Подробности 212-9909 или на pridefit.ru. Прайд. Сообщество сильных.
6: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: Рекорд. Новости.
1: 9 часов 30 минут в Самаре. Делюсь с тобой последними новостями. 4,5 часа продлилась беспилотная опасность в Самарской области. Уже объявлено об отбое. В самарском аэропорту вводились ограничения. Сейчас в Курмыче задерживаются 10 рейсов. Защита подала апелляционную жалобу на приговор блогеру из Тольятти Валерии Чекалиной, она же Лерчик. Осуждена условно на 5 лет по делу о выводе более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты на счета нерезидентов, рассказал РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков. Самарская область получит в этом году 59 новых автобусов для школ. Всего такие перевозки организуют 659 единиц транспорта. Они будут возить более 17 тысяч учащихся. Больше новостей найдешь в наших круглосуточных каналах Telegram и Max Радио Рекорд Самара. Подписывайся для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах Fit Service диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Все действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Вы слышите зов Вальгаллы. Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве с силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
4: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на campageta.t2.ru.
9: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
10: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: В Самаре продолжаем мега-утро и снабжать тебя энергией не только посредством музыки, но еще кофейка тебе подгоняем. Прямо сейчас я поставлю тебе два небольших отрезка из треков, ну а ты вспомни, какой из них играл в этом часе и напиши цифру 1 или 2 в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Сразу трое верно ответивших, 10, 20 и 30, получат по пригласительному на двоих в кофейню. Ну и прямо сейчас лови треки. Этот играл в этом часе. Либо же этот. Еще раз пиши цифру 1 или 2 в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Напомню, 10, 20 и 30 получат по двойному пригласительному в кофейню.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Ну а пока ты вспоминаешь треки, я расскажу тебе о погоде и пробках. В Самаре сейчас 19 градусов, по данным Яндекс Погоды. Сегодня днем до плюс 25, ну а вечером 22 градуса, ясно. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 5 баллов, движение плотное. Около 15 минут проведешь на Московском шоссе от Советской Армии до Авроры и минут 10-12 там же на Москве от Николая Панова до 4-го проезда. Революционная тормозит от Печорской до Московского шоссе, там чуть поменьше, в районе 10 минут, ну и на Мичурино. Небольшой затор сравнительно от Полевой и до улицы Осипенко. По музыке скоро услышим Афроджека, а также Эбина с работой «Hello».
1: Рекорд. Реклама.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара, улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от ООО «Альфа-Банк». Лизинг от ООО «Лизинг». Акция до 31 августа 2026 года.
5: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99-90.
8: Рекорд. Дэнс-лето.
9: На рекорде.
8: Yeah!

0: Подводим итог нашей мега-утренней раздачи кофейка. И не так давно я ставил тебе один из двух треков, и твоя задача была вспомнить, какую из них играл в этом часе, и цифру 1 либо 2 нужно было отправить в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И верный ответ — цифра 2. The Chemical Brothers играли в этом часе, и 10-м, 20-м, 30-м стали Макс Игнатов, Зубов Григорий, а также Савина Даша. Друзья, поздравляю, кофе достается вам. Продолжаем мега-утро, конечно, бодриться, заряжаться правильной энергетикой на предстоящий день.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.
2: Моя жизнь недавно круто изменилась. В краски яркие она преобразилась. И плохого настроения теперь ноль.

0: Вечный граф.
1: Слушай каждое мегаутро на рекорде 840. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
5: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: 10 часов в Самаре. Доброе утро. Саша Елыш меня зовут. Еще час проведем вместе. И напомню тебе, что наша летняя движуха с фирменной минералкой Радио Рекорд все еще с нами. И это несмотря на то, что лето потихонечку уже заканчивается. Но жажда стать H2Ошником у тебя еще никуда не делась. Поэтому через 15 минут играем. Не пропусти. Ну а теперь рассказываю, под что будем дальше просыпаться. А здесь у нас Cardfish, That Girl новинка. Услышим Tony Dark Eyes, Your Body. Также свежак.

0: Гороскоп на сегодня.
1: А сейчас мы узнаем, что приготовили нам на сегодня астрологи. Овны, направьте бьющую через край энергию на решение старых проблем. Тельцы, не бойтесь рисковать, сегодня смелость принесет вам отличные дивиденды. Близнецы, проявите терпение к близким, избегайте ненужных споров по пустякам. Раки, порадуйте себя приятной покупкой, вы это честно заслужили. Львы, фокусируйтесь на главном, не распыляйте свои силы по мелочам. Девы, день идеален для спорта, прогулок и заботы о здоровье. Весы, доверьтесь командной работе, коллеги сегодня станут вашей главной опорой. Скорпионы, проявите гибкость в общении, это поможет обойти любые острые углы. Стрельцы, на горизонте новые перспективы, смело соглашайтесь на поступающие предложения. Козероги, вечер принесет долгожданный уют и очень приятные новости. Водолеи, отпустите контроль и позвольте событиям развиваться своим чередом. Ну и наконец, рыбы, включите обаяние на максимум. Сегодня перед вами откроются любые двери. Ну а более подробный гороскоп ищи в группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара».

0: H2Oшники на рекорде.
1: Продолжается игра H2Oшники на рекорде, в которой ты можешь выиграть фирменную артезианскую минералку у рекорда от бренда «Кристальная». Правила простые. Заранее отправляешь фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала, либо же группа ВКонтакте, оставляешь номер мобильного телефона. И если мы дозваниваемся до тебя в прямом эфире, ты уже принимаешь решение, забрать ли все бутылочки, все, что у нас на кону, либо поделиться со следующим участником. А у нас всегда 4 бутылки на раздаче плюс то, чем поделился предыдущий участник. Играем уже через несколько минут, поэтому если ты еще не отправлял фразу «Хочу пить», можешь сделать это сейчас, а может быть рандомайзер выберет именно тебя. Напомню, играем через несколько минут.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну еще актуальная информация о погоде и пробках с тобой поделюсь. В Самаре сейчас плюс 21 градус по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в течение дня температурка разгонится до плюс 25. Ну а вечером ясно и до 21 градуса тепла. Загрузка дорог не изменилась за прошедший час. И все так же сервисом Яндекс.Карта оценивается на 5 баллов. Движение плотное. Из крупных 10-минутки на Нововокзальной от Москвы до Новосадовой и на Москве. Также 10-минутка от Николая Панова до 4-го проезда. Ну и небольшие заторы, буквально 5-минутки на Заводском от Профильной до 22-го, на Мичурино от Полевой до Москвы и на Новосадовой от Глазной больницы до Постникова оврага также минут 5 ехать.
0: Рекорд. Реклама. Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
2: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
3: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
5: Лето не поставишь на паузу. И наши жаркие скидки тоже. Только до конца августа в клубе «Империал Фитнес» карта на 5 месяцев по цене 3. Бассейн, тренажеры, групповые. Начните сейчас. «Империал Фитнес». Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ «Империя». 240-60-60.
6: Профлист и металлочерепица. Евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
7: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. «Визит» – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».
10: С 13 по 16 августа приглашаем всех в Прайд. Открытые уроки, мастер-классы, обновленный зал и спецусловия на карты. Приходите почувствовать атмосферу сообщества сильных, оценить топовое оборудование и забрать выгодный абонемент. Прайд. Московское шоссе 43. Подробности 212-9909 или на pridefit.ru. Прайд. Сообщество сильных.
0: Реклама в Самаре. 212-9909.
11: Мега утро.
0: На рекорде.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Продолжаем раздачу воды здесь, на главной танцевальной. Не простой воды, а эксклюзивной фирменной минералки «Радио Рекорд» от бренда «Кристальная». Напомню, что заранее ты должен отправить заявку на участие, написать фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте. Самое главное – оставить номер мобильного телефона, чтобы мы могли дозвониться. И во время розыгрыша наш рандомайзер выбирает одного из участников. Мы звоним, если берешь трубку, становишься H2Ошником и решаешь, забрать ли всю воду, либо не пожадничаешь и часть отправишь уже на следующий розыгрыш. Рандомайзер определился с участником, им становится Таня. 47-77, последние цифры ее мобильника, на кону 8 бутылок. Предлагаем ей забрать водичку, фирменную водичку «Радио Рекорд Самара» от бренда «Кристальная». Итак, звоним Тане. Думаю, она уже бодрствует вовсю, сможет взять трубку, ответить нам. Ну и, конечно же, решать будет, заберет ли она все 8 бутылок, либо отправить часть на следующий розыгрыш. Гудки появились, классно, здорово, отлично, ждем. А может быть, она сейчас уже работает вовсю и не может подойти к телефону. Но мы дождемся. Хотя бы ответ, когда будет автоответчик. Итак. Все никак не получается.
2: Привет. Абонент пока не может взять трубку. Хотели что-то ему сказать?
1: Таня, привет, это игра H2Ошники. Оставляю сообщение. Хотели назвать тебя H2Ошником, но не получилось этим утром. Возможно, получится в следующий раз. И, возможно, у тебя тоже получится, если ты еще не отправлял фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Самое главное, помни, оставляй номер мобильного телефона. Ну, а 8 бутылочек у нас все так же на розыгрыш.

0: пообещали скорый ремонт. Больше новостей найдешь в наших круглосуточных информационных каналах Telegram и Max Радио Рекорд Самара. Подписывайся для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание, пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. УГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
12: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте sovcombank.ru.
13: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на sovcombank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
14: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
15: Лента. Уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
6: Реклама ООО «Kärcher». УГРН 104-779-606-3072. Москва.
16: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
17: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд.
9: Рекорд.
1: Новый трек на рекорд.

0: Ну и в финале этого мега-утра поведаю тебе актуальную информацию о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 21, днем до плюс 25, ну а вечером ясно и к 21 градусу и вернемся. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты к этой минуте на 4 балла. Местами есть затруднения. 10-минутка на Революционной от Печорской до Москвы и чуть поменьше пробка на Московском от Николая Панова до 4 проезда. Также минут 8-9 ехать по Демократической от 11 линии до Димитрова и на Соколова от Лесной до Новосадовой. Примерно столько же времени проведешь. По музыке скоро услышим Фишера, а также Сандера Ван Дорна. И еще напомню, что Радио Рекорд Самара ты можешь слушать из любой точки, где бы ни находился. Не только в машине, но еще и дома с помощью умной колонки. Просто скажи «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». И готово. Еще можешь использовать радиоплеер. Ссылку на него найдешь в наших соцсетях, группе ВК в описании и в одной из закрепленных записей нашего телеграм-канала. Можешь слушать на сайте, а можешь скачать приложение. Главное, не забудь поставить местоположение «Самарская область». Оставайся с нами на связи.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора. Лесная, 23». Подробности на горафит.ру.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: 10:00 у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкаперы с тобой еще час точно будем. Чтобы напомнить, что Радио Рекорд объявила лайнап. Фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бэйс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Мы, конечно, это уже все в Питере пережили. Москва тебя все это ожидает. На сцену ВК Стадиум выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны, конечно, Кашин, Сейнт Райдер, конечно, Синхро, Крот, Авинакс, CN2K и Гвоздь. 31 октября все произойдет. Москва, ВК Стадиум. Пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности давно на сайте radiorecord.ru по возрасту 18+.
1: Ты так зачитал, как будто «Рагнарёк» — это отличная пилюля, ну, знаешь, там, как лекарство от всего, да? А это были список ингредиентов.
0: Что входит.
1: Да, такое. Принимаешь и отлично тусуешься. Я, знаешь, что подумал? Вот пантеон скандинавских богов, они сейчас где-то сидят такие, говорят, такие, эти русские чумачечи. У них уже второй «Рагнарёк», хотя он должен был быть у нас, да? Уже второй раз происходит, и они это еще и под музыку все делают.
0: Ну да, надо идти, было классно, действительно, в Питере, Москва, завидуем, конечно, мы работаем в этот день. Поехали к новостям. Фанаты Роналду, Криштиану, того самого, который тебе так нравится, Стас, приехали.
1: Мне?
0: Ну ты же за Криштиану Роналду. Месси или Роналду, подожди.
1: Ни тот, ни другой, я вообще за...
0: Емаль? Кто?
1: Рональдини, если уж из футболистов, то Рональдини.
0: Из действующих давай.
1: А он, кстати, действующий, он возвращается в какую-то команду.
0: Ну, он не на том уровне уже действующий, все равно. Он так для хайпа же вернулся просто. В общем, ладно, фанаты Рональду приехали на чужую свадьбу, решив, что футболист женится. Он скоро выходит к алтарю, да, вместе с Жорджиной своей. Очень много гостей пригласил. Того самого Месси позвал на свадьбу. В общем, тысячи поклонников собрались у собора Фуншале на Мадейре, поверив что слухам о свадьбе Рональду и Жорджины Родригес. Свадьба действительно проходила, но женились совершенно другие люди. Представляешь, они выходят из этого собора, а там просто фанаты тысячами. Воу, Криштиану, Жоржина. А это не они. Сам Рональду лишь посмеялся над этой ситуацией. Говорит, ребят, ну нет, конечно, не там будет проходить мое венчание.
1: А там же не важно уже, что они кричат. Вот люди, которые вышли, увидели фанатов. Ты представляешь, какой перформанс? Эта ошибка превратила их свадьбу в нечто великолепное.
0: Может быть, самые Криштиану но это и сделал, да, специально, чтобы кого-то
1: порадовать. А Рональдо сидит сейчас в кафешечке «Журавлиные топи». Аккуратненько так вот рюмашечку берет такой, говорит, ну что, счастье, здоровье. Ему горько, Рональдо. Он говорит,
0: Жоржиночка, первый танец молодых под мой ласковый и нежный зверь. Да. Давай, родная.
1: Ему арбузик бросает, он хоп-хоп-хоп, понабивал, порезал и пошла.
2: Вейкаперы на рекорде.

0: рекорды. Ватафакты.
1: Так, ну про белого гриба, наверное, да?
2: Про кого? Про белого гриба? Ничего не знаю про белого гриба. Итак, про фастфуд, конечно же, про еду, которую мы часто едим.
1: Давай сюда, неси!
2: Хотя, возможно, там есть белые грибы. Итак, самый, наверное, распространенный факт – это про Макдональдс. Именно Макдональдс, невкусная точка. Он является крупнейшим собственником торговых площадей в мире. И зарабатывает он не на фастфуде, не на еде, а именно на продаже мест, на аренде, на, как это называется, на франшизах, которые он предоставляет.
1: Конечно.
2: То есть он скупает заведомо выгодные позиции. Если раньше они просто приезжали на место и говорят: о, классно, здесь поставим, то сейчас проходит разведка с воздуха. Они смотрят оптимальное расположение ресторана, привязка к дорогам, к населенным пунктам, возможно, каким-то спортивным мероприятиям, и туда ставят свои места, а потом уже продают.
1: Но они достаточно умная компания, конечно.
2: О, да, это вот франчайзинг, который был поднят на такой уровень. Поехали дальше. Фастфуда в Японии не было много лет, но сейчас страна восходящего солнца сдалась. Роль на себя взял, продвинутый туда фастфуд, Дэн Фуджита, миллиардер, который открыл в Токио первый в стране Макдональдс. Но самое важное, это была реклама, которую он запустил. Он говорил, что еда в Макдональдсе сделает вас такими же высокими и белыми, как европейцы.
1: Вот это скам, да?
2: И японцы такие: ничего себе, сказал он ребенку. Сказал его сын, и они поехали есть. И что мы имеем? У некоторых японцев, конечно, все те проблемы, которые есть у европейцев. То есть, по сути, они приблизились к своей цели. Так, что еще тебе рассказать?
1: Самый вкусный фастфуд, по твоему мнению, у нас в РФ. Вот честно.
2: Сложно.
1: Не в рамках рекламы, а вот просто, вот реально. Вот там вкусно, ты можешь прям посоветовать.
2: Ух ты! Ничего себе ты!
1: А ты думал, так будет просто, что ли?
2: Мне нравится, скорее всего, я выберу бургер.
1: Бургер короля, да?
2: Бургер короля, да. А вот тебе есть небольшой факт.
1: Давай.
2: Ты в курсе, что во всех заведениях Кока-Кола, газированные напитки, да, всегда стоят дешевле, чем чай, либо вот какие-то свежие соки?
1: Потому что она разогревает. Это,
2: конечно,
1: конечно,
2: да.
1: Холодный напиток, да, соленая
2: газированный,
1: еда.
2: И сладкий. Он не утоляет жажду, не утоляет ничего. Наоборот, разыгрывается аппетит. Поэтому будьте внимательны, пейте водичку и соки.
3: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
7: Новая Самара.
8: Застройщик ООО «Социфинстрой». Проект «Медикация» на сайте наш.рф.
9: Обычный день, если ты не в Супре.
10: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод. Мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр «Монте-Роза». Телефон плюс 7-846-255-08-30.
11: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
12: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
13: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
14: Телефон рекламной службы 212-99.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 11 августа прямо сейчас.
2: Он на сегодняшний день как никогда ярко покажет вам, что из себя представляет ваш любимый человек.
1: Тельцы, сегодня ваш любимый человек будет необычно легок на подъем и с удовольствием поддержит любой ваш самый безумный план.
2: Близнецы, в этот день вам не рекомендуется делиться с вашими друзьями какой-либо информацией, связанной с вашей личной жизнью.
1: Раки, сегодня вам стоит быть очень внимательным и предупредительным, дабы предугадать все желания вашего партнера.
2: Львы, проведите этот день на природе. Оптимальным будет пикник за городом.
1: Девы, вы же постарайтесь отнести сегодня ко всему с юмором.
2: Весы, в этот день вам будет трудно адекватно оценивать вашего любимого человека.
1: Скорпионы, сегодня из-за безнаказанности ваших действий вы будете себя вести по отношению к вашему любимому человеку несколько бестактно.
2: Стрельцы, сегодня вашему любимому человеку придется общаться с очень многими людьми в течение дня, поэтому на вас времени и сил может не остаться.
1: Козероги, пожалуй, для того, чтобы добиться чего-либо от вашего любимого человека, вам сегодня придется поиграть в заезженную пластинку.
2: Водолеи, даже если вам кажется, что ваш любимый человек напрочь утратил бдительность, не стоит пытаться его обмануть или перехитрить.
1: Рыбы, если ваш брак трещит по швам, а любимый хомячок укусил утром за палец, значит, не все ладно в датском королевстве. Пришло время что-то менять в своей жизни. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: За последний год с карты России исчезло больше сотни населенных пунктов. Речь идет о деревнях и поселках, где оставались считанные жители или вообще никого не было. Часть таких мест присоединили к соседним населенным пунктам, другие упразднили окончательно. Больше всего населенных пунктов за год исчезло в Костромской области. УЕФА вместе с футбольными конфедерациями Азии, Северной и Центральной Америки и Карибского бассейна начали обсуждать создание собственных международных турниров, которые могли бы конкурировать с соревнованиями FIFA. Организаторы хотят дать футболистам альтернативу турнирам под эгидой FIFA, которые, по их мнению, проходят с нарушениями. Фанаты Гарри Поттера спасли место, которое поклонники считают могилой эльфа Добби Уэльси. Там снимали сцену похорон героя, и с тех пор пляж стал популярным местом для туристов. Когда через участок решили проложить высоковольтный кабель, фанаты массово обратились к руководству проекта. В итоге маршрут строительства изменили и проложили в обход культового места. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Режим полета включен, а моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+. Рекорд.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Есть очень крутая история в сети, вирусится прямо сейчас.
2: Я готов.
1: Нам вообще понравится. Полицейская вышла замуж за парня, которому когда-то случайно вынесла дверь вместе с собрым. Реально, пару лет назад девушка участвовала в оперативном задержании, но силовики случайно ворвались не в ту квартиру. Они ошиблись просто дверью. Парень, который оказался по ту сторону двери, решил не злиться вообще и вместо этого подкатил к полицейской. Сработало.
2: То есть он увидел по глазам, в шлеме, что он говорит.
1: Так. По словам, по голосу, да. Подкат сработал. В итоге роман закрутился настолько сильно, что на днях пара сыграла свадьбу. И гуляет видос по сети. Очень романтичная история. Все в восторге. У парня давно новая дверь.
2: Она вынесла ему дверь. Постучалась дубинкой в печень, а достучалась до сердца.
1: Вынесла вот эту дверь в сердце с ноги.
2: Арестовала его чувства.
1: Красивая пара, действительно. Очень стоит за них порадоваться. Вот случайности не случайны в данном случае. Да, боишься, что к тебе собор ворвется? Тоже парень испугался. Думал, что я сделал? А так встретил свою любовь, вторую половинку.
2: Не, если ты сидишь дома и боишься, что к тебе вломится в собор, то есть ты предполагаешь, значит, ты уже что-то делаешь не так.
1: Но, парни, есть маленькая, очень маленькая вероятность того, что они ошибутся. Вот как случилось с нашим героем. Она мала крайне, эта вероятность.
2: Ну да.
1: Практически, наверное, незаметно. Но парню вот повезло.
2: Не, а если тебе... А, нет такого животного, собор. Я подумал, что, представляешь, тебе реальное животное.
1: Открывай! Нет, все нормально, можно только найти свою любовь.
2: Отлично.
1: И еще одна горячая новость. HR начали просить время рождения в резюме указывать.
2: Опять что, гороскопы?
1: Чтобы составлять натальные карты кандидатов и оценивать человека еще до собеседования. Есть скрины уже, где HR это просят. Но им же нужно как... Ну, давайте будем честны. Профессия HR сейчас, она в принципе исходит на нет.
2: Очень зря.
1: Очень зря, согласен. Личное общение — это важная история. Но я работал в компании, где это был лишний фильтр. HR отсеивает на стадии действительно «мне нравится, мне не нравится». Домой сразу такого HR, как я считаю. Потому что нужно оценивать навыки в первую очередь и допускать до знакомства с руководителем.
2: Хороший HR, он наоборот подбирал. Он из самого простенького вытягивал очень хорошего специалиста, потому что дальше видел, что он может сделать.
1: Есть и обратная история, да, конечно же. Но вот сейчас, видимо, молодые девушки становятся HR-ами. В большинстве своем это женская профессия. И, видимо, говорят, натальная карта. Чем ты занята, Марина? Я составляю натальную карту нашего кандидата.
2: И что у нее там? У него бубновый валет.
1: Пошла вон, Марина! Ушла отсюда!
0: На рекорде.

0: 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 21 градус. Ясно. Довольно прохладная погода. По данным Яндекс Погоды, такой она останется в течение всего дня. До плюс 24 только разогреет. Ночью будет плюс 14, ну а завтра днем обещают там потепление до плюс 27. На дорогах города сейчас 4 балла. Местами затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. Революционная тормозит от Печорской до Московского. Олимпийская от ЖД переезда до Ракиты. На Московском на 5 минут задержишься от Кирова до Нововокзальной. На Аврора от Южного моста до Промышленности. И на Димитрово еще 5-минутка от Тополей до Демократической. И не забывай о том, что если ты хочешь быть в курсе всех событий, тогда слушай нас везде и всегда при помощи радиоплеера. Скачать его ты можешь по ссылке в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Или же ищи ссылку в описании в нашей группе ВКонтакте. И не забывай обязательно в настройках указывать регион Самарскую область. Ну а если ты в городе находишься и у тебя под рукой умная колонка, все очень даже просто. Говори ей. Включи «Радио Рекорд Самара» и вновь слушай нас, будь в курсе всего и, конечно, участвуй в наших розыгрышах. Все это для детей старше 12 лет, а из музыки. А далее слушаем с тобой Тиесто, а также будет DJ Snake.
0: Рекорд. Реклама.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова-Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
0: Реклама в Самаре. 212 99 90.

0: детей старше 12 лет.
1: Двенадцать часов дня в Самаре, и с тобой я, Наташа Марко, на Первой танцевальной. Сегодня вторник, а это значит, что ты, скорее всего, сейчас трудишься на любимой работе, ну а в перерывах, конечно, пьешь любимый кофе. Если так, то инфа для тебя. Ученые доказали, что бодрящий эффект кофе – это всего лишь эффект плацебо. Даже если пить кофейный напиток без кофеина, самовнушение сделает свое дело, и ты, конечно же, ощутишь бодрость, несмотря ни на что. Но с водой у нас ситуация иная. Тут в любом случае уровень пользы просто зашкаливает, особенно если это чистейшая артезианская вода рекорда от бренда «Кристальная». Через несколько минут, кстати, мы задарим несколько бутылочек нашему новому H2O-шнику, которым, кстати, можешь оказаться именно ты. Не пропускай подробностей, и будем слушать с тобой крутую танцевальную музыку. А в этом часе будет «Take Me Back» от Кайга и Макс Макнон. Будет диджей Гоя «Мичико». Рекорд микс от RG Пол Аукинфорд Resurrection. А также Power Dance от Block and Crown.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Рекорд любит дарить подарки, и сейчас вновь будем разыгрывать наши бутылочки фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Ну а чтобы получить приз, отправляй заявку, если этого еще не сделал, пиши «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» и обязательно указывай свой номер телефона. Заостряю прям твое внимание на этом. Случайным образом по будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Если мы именно до тебя дозвонились, тогда бери трубку, и все, что тебе нужно решить, так это сколько ты забираешь бутылочек. Все, которые на кону, или же поделишься частью со следующим участником. Всегда у нас изначально 4 бутылочки, и плюсуется то, чем поделились предыдущие игроки. Подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге и в Максе Радио Рекорд Самара, и уже через несколько минут мы вновь найдем следующего H2Ошника рекорда, не пропускай подробностей.
0: Рекорд. Реклама. 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. Визит – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».
2: С 13 по 16 августа приглашаем всех в Прайд. Открытые уроки, мастер-классы, обновленный зал и спецусловия на карты. Приходите почувствовать атмосферу сообщества сильных, оценить топовое оборудование и забрать выгодный абонемент. Прайд. Московское шоссе 43. Подробности 212-9909 или на pridefit.ru. Прайд. Сообщество сильных.
3: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
3: Рекорд.
0: Рекорд. Дэнс Ли.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Наступило время наших H2Ошников, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Для участия тебе нужно отправить фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Неважно, когда и как и куда ты написал, обязательно только указывай свой номер телефона. Ну а подробности и информацию о накопленных литрах можешь посмотреть в телеге в Максе «Радио Рекорд Самара». И еще раз напомню тебе правила. Побудем несколько раз в день, мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Если набрали тебя, тогда решай. Забрать все накопленные бутылочки или же забираешь 3, остальным делишься со следующим участником. Всегда у нас изначально на кону 4 бутылочки и плюсуется то, что остается от предыдущей игры. И вот накопилось у нас целых 8 бутылочек нашей рекордной воды от бренда «Кристальная». Целых 8. Как их поделит Дмитрий, я не знаю, если честно, потому что очень-очень, конечно, хочется пить. Дмитрий с номером телефона, который оканчивается на 1553, сейчас у нас попадает в игру. И главное, чтобы Дмитрий взял трубочку, и вода уже достается ему, а вот в каком количестве решает только он. Итак, ждем гудков. Набрали мы его номер телефона в прямом эфире, напомню. Так, ну что-то похожее на гудки у нас уже появилось в эфире. Да, отлично, отлично. Дозвонились мы до него. Теперь дело за Дмитрием.
2: Мама.
1: Дим, привет, это Рекорд. Тебя беспокоит, ты в прямом эфире. Дим, писал, что хочешь пить. Так ли это?
2: Да, верно.
1: Да, да, где-то мы тебя, видимо, застали, ты чем-то, может быть, занят. Но тебе сейчас опишу ситуацию. У нас 8 бутылочек нашей рекордной воды от бренда «Кристальная» на кону. Что ты с ними будешь делать? Заберешь все 8 или же заберешь 3, а целых 5 перейдет на следующий розыгрыш?
2: Давайте заберу 3.
1: Заберешь 3, а 5 поделишься?
2: Конечно.
1: Ну ничего себе! Вот это круто! Я прям была уверена, что ты заберешь все, если честно. Дим, ну ты гиперщедрый человек, могу я тебе сказать. Тебе отличного дня, крутого настроения. Забираешь ты у нас 3 бутылочки.
2: Спасибо, вам тоже.
1: Спасибо. Спасибо большое. Так, забираешь 3 бутылочки рекордной воды от бренда «Кристальная». 5 у нас переходит на следующий розыгрыш. Итого в следующем розыгрыше участвует у нас 9 бутылочек. Да, вот такой вот джекпот, может быть, кто-то сорвет, но, может быть, также продолжим считать с вами бутылочки. Все это, всю информацию смотри в нашей телеге в Максе, Радио Рекорд Самара.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самаре отремонтируют трамвайные депо. Муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» объявило о начале поиска подрядчика для проведения ремонтных работ на трех ключевых объектах трамвайной инфраструктуры. Работы планируется завершить до конца текущего года. С начала сезона в Самарской области от укусов клещей пострадали 3646 человек, из них 1117 детей. Антиген вируса обнаружили в одном экземпляре. Врачи порекомендовали россиянам чаще бездельничать ради здоровья. Специалисты утверждают, что качественная лень необходима организму для полноценного восстановления. Но чтобы мозг действительно отдохнул, эксперты советуют просто лежать и смотреть в потолок, залипать в окно или же неспешно гулять. Ну а еще больше оперативной и важной информации смотри в наших информационных каналах, в Телеграм и в Максе, а Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
4: Реклама ООО «Kärcher». УКН 104-779-606-3072. Москва.
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
7: Дэнс лето! На рекорде!

0: Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 24 градуса. Ясно. По данным Яндекс погоды, ночью сегодня будет до плюс 14, но завтра днем обещают нам погоду потеплее, до плюс 27, облачно с прояснениями. На дорогах города сейчас вновь 5 баллов. Движение плотное по данным сервиса Яндекс.Карты. Новосадовая больше, чем на 10 минут задержит тебя от Губанова до Кирова. Заводской тормозит от Кабельной до 22-го партсъезда. На Волжском шоссе 5-минутка собралась от Крайней до Красноглинского шоссе, на Нововокзальной от Новосадовой до Московского. И на Заводском аналогично от Профильной до 22-го партсъезда. Слушай рекорд и будешь всегда в курсе всего происходящего в городе, стране и в мире. Ну а каждый будний день мы тебя заряжаем еще и энергией и позитивом с самого утра. В эфире «Мега утро» ты можешь делиться тем, на что стоит обратить внимание в рубрике «Засада» в нашей любимой. Также играем в наши игры с клевыми подарками, слушаем неформатные композиции в 8.40 в рубрике «Трэш-пати» и рассказываем тебе всегда свежайшую и полезнейшую информацию. Ну и, конечно, продолжаем нашу летнюю игрушку, записываем тебя в ряды H2Ушников рекорда. Выигрывай фирменную рекордную артезианскую воду от бренда «Кристальная». И, конечно же, все это смотри всю информацию в наших информканалах, в телеге и в Максе. Все это с 7 до 11. Мега утро для детей старше 12 лет. Ничего не пропускай.
2: Рекорд. Реклама.
3: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой.
4: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
6: Встречайте обновление в фитнес-клубе «Гора» на Красноармейской. С августа никаких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99-90.
10: Рекорд. Дэнс-лето.
11: На рекорде.

эфире «Главный танцевальный» стартует новый час. Всем большой привет, друзья, меня зовут Виолетта. Друзья, как часто вам хочется вот близких, теплых отношений? А может быть, они у вас есть? Рассказывайте в нашем чате мобильного приложения «Рекорд». Вот большинство мужчин чувствуют себя одиноко без отношений. 30% сильнее всего накрывает, когда хочется куда-то сходить, а компании нет. Еще 24% особенно чувствуют одиночество вечером, после работы. При этом 41% уверен, что рано или поздно встретит свою половинку. А 32% чаще всего слышит про личную жизнь от мамы. Ну когда же ты уже женишься? В общем, если это про вас, напишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд». А если вовсе нет, то тоже рассказывайте. Надеюсь, что все у вас успешно. Давайте переходить к музыке. В этом часе работа от Тиесто. Don't lose your head. Также появится Олеса и Саша. Destiny. Услышим работу от Алакин Хали «Dive Into Me».

Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

0: Рекорд. Реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
0: Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
2: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
3: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
6: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
7: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.

0: Рекорд. Новости.
1: Жара может свести на нет экономический рост ЕС в этом году. Экстремальные температуры могут стоить экономике Союза около 1% ВВП, это примерно 180 миллиардов евро. В основном из-за снижения производительности труда в строительстве, сельском хозяйстве и других сферах. В российские колледжи в этом году подали на 18% больше заявлений, чем за аналогичный период прошлого года. Всего планируется принять около 1 400 000 человек, а самым популярным направлением стали сестринское и лечебное дело, программирование, туризм и ремонт автомобилей. На Тайване впервые провели учения по замедлению мобильного интернета. Скорость 4G и 5G намеренно снижали на полчаса, имитируя сбой связи. При этом звонки, СМС, системы оповещения, проводной интернет и Wi-Fi продолжали работать. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Дэнс лето. На рекорде.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 25 градусов. Ясно, по данным Яндекс.Погода, ночью сегодня похолодает аж до плюс 14, но будет без осадков. Ну а завтра днем 12 августа до плюс 27 обещают нам и облачно с прояснениями. На дорогах города по-прежнему 5 баллов. Движение остается плотным, по данным сервиса Яндекс.Карты. Больше 10 минут будешь двигаться по Москве от Авроры до Революционной. Новосадовая стопорится от Ленина до Ярошевского. 10-минутка на Нововокзальной от Фадеева до Новосадовой. Аврора и Южный мост притормаживает от Южного шоссе до Промышленности. 10 минут проведешь также на Заводском от Профильной до 22-го партсъезда. И Красноармейская тормозит от Туристского до Спортивной. Но я напомню тебе, что мы вовсю продолжаем нашу летнюю игрушку «H2ушники рекорда», где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Все, что тебе для этого нужно сделать, так это отправить заявку, а именно фразу «хочу пить» отправлять ты можешь в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или же пиши в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И обязательно к заявке прикрепляй свой номер телефона. Обязательно его пиши либо в том же сообщении, либо в следующем сообщении, чтобы мы знали, куда тебе звонить. Далее по будням несколько раз в день мы случайным образом выбираем заявку и звоним в прямом эфире. И если ты взял трубку, тогда решай, сколько забрать бутылочек нашей фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Забираешь все, что на кону, либо же три, а остальным делишься со следующим участником. Информацию о накопленных литрах и правила еще раз можешь посмотреть в наших информационных каналах в Телеге Макси Радио Рекорд Самара. И все это для детей старше 12 лет.
2: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от «Альфа-банк». Лизинг от ООО «Т-лизинг» от «Седа-лизинг» 1 августа 2026 года.
2: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99-90.
3: Рекорд.
4: Рекорд дэнс-лета.

новый час. В эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, что вы знаете о привлекательности? Вот врачи возглавили рейтинг самых привлекательных мужчин. 48% россиянок считают это преимуществом. Также высоко ценятся пилоты, спасатели и тренеры. Профессии, требующие ответственности и спокойствия. Дорогие девушки, а вот мужчин какой профессии считаете наиболее привлекательными вы? Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Ну а мужчины могут и про девушек тоже написать, интересно почитать. Давайте пока расскажу о музыке. В этом часе работа от Хьюгель.

саундтрек от Медуза «Don't Wanna Go Home». Услышим работу от Эй.

фотографии мерчендайзера самые красивые дети стоят в первом ряду.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: А мы обсуждаем необычные места, где вы засыпали и просыпались. Андрей Кош 73 написал: не помню, какой Новый год был, как и не помню, как я с 30 декабря по 9 января просыпался постоянно в новой квартире.
2: Я прекрасно понимаю, как это делается.
1: Расскажи нам правду, как с нами это происходит?
3: Короче, здесь не Варик, поехали. Олег, что будем делать с Олегом? Берем Олега с собой. Он бы хотел поехать с нами. И Олег перемещается со всеми.
1: Даже не в курсе, что он куда-то поехал.
2: Ты просто берешь все, что неровно лежит.
1: И Олег тоже.
2: Я лектор.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора. Лесная, 23». Подробности на горафит.ру.
5: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. «Визит» – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».
10: С 13 по 16 августа приглашаем всех в Прайд. Открытые уроки, мастер-классы, обновленный зал и спецусловия на карты. Приходите почувствовать атмосферу сообщества сильных, оценить топовое оборудование и забрать выгодный абонемент. Прайд. Московское шоссе 43. Подробности 212-9909 или на pridefit.ru. Прайд. Сообщество сильных.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
12: Телефон рекламной службы.

0: Рекорд. Новости.
1: При оплате онлайн-покупок картами Visa и MasterCard могут возникнуть сложности, предупредили в национальной системе платежных карт. Там порекомендовали перейти на карты МИР, которые продолжают работать без изменений. НСПК отметила, что переходит на российские сертификаты безопасности для своих официальных сайтов и сервисов для оплаты покупок. Минтранс предлагает ввести государственное регулирование тарифов на общественный транспорт в регионах. Также планируется создать гарантированных перевозчиков и запустить перевозки по запросу там, где автобусы отсутствуют или ходят слишком редко. Два новых аэропорта Египта станут доступны для прямых рейсов из России. Это Борк-эль-Араб и Эль-Аламейн. Росавиация уже разрешила Air Cairo выполнять нерегулярные рейсы из Эль-Аламейна в Москву с 15 августа. Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк в столице». Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену VK-стадиум выйдут три зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов от ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинхро, Крот, Эйвенакс, Сейтуки и Гвоздь. 31 октября, Москва, VK-стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на accountogeta.t2.ru.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить «Выгодно» на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
11: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
12: Реклама ООО «Керхер», ОГН 104-779-606-3072, Москва.
13: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
14: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Dance Lento в мобильном приложении Рекорда. Рекорд. Погода. Пробки.
1: А в Самаре все больше разогревает и уже плюс 26 градусов. Ясно, по данным Яндекс.Погода, ночью сегодня тоже будет без осадков, но всего до плюс 14. А завтра днем до плюс 27 разогреет и будет облачно с прояснениями. На дорогах города 4 балла, местами затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. На Авроре и Южном мосту 10-минутка от Южного шоссе до Промышленности. На Садовой стопорится от Масленникова до Ярошевского. На Революционной постоишь от Печорской до Московского, на Мичурина от Полевой до Московского также. И Красноармейскую отмечу 5-минутку от Урицкого до Спортивной. И я напомню тебе, что все самые важные и интересные новости города, страны и мира ты можешь смотреть в наших информационных каналах в Телеге и в Максе, Радио Рекорд Самара. Обязательно туда заходи, подписывайся, читай наши новости, комментируй их, участвуй в наших опросах и, конечно, смотри подробности для всех наших игрушек, в том числе и для HD-шников Рекорда, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
2: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.

0: радио.
1: Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Знаете что, передо мной сейчас стояла задача найти исключительно дурацкую новость перед эфиром. Я сама себе такие задачи ставлю, я достигатор. Итак, внимание, Индия на чемпионате мира по бадминтону. Вы знаете, что такое есть? Я, например, не была никогда в курсе. Индия на чемпионате мира по бадминтону привлекла мужчин, имитирующих крики обезьян. Услуги таких специалистов понадобились для того, чтобы отпугивать других обезьян, макак, поскольку те часто проникают на спортивные сооружения, могут напасть на зрителей и участников соревнований. Вы представляете, за это еще людям деньги, оказывается, платят, до чего только не додумаются. В общем, я поняла, о чем я вас прошу. Друзья, заглядывайте прямо сейчас в мобильное приложение Радио Рекорд, там есть чат, и пишите о своих сверхспособностях. Ну, вдруг они у вас имеются. Может быть, я не знаю, вы что-то такое невероятное можете себе позволить, вот умеете, я не знаю, там, ну что там можно уметь, дотягиваться языком до

кончика носа. Ну ладно, это банально неинтересно. Что из интересного вы умеете? Я, по-моему, ничего, поэтому с удовольствием ознакомлюсь, какие вы у нас умеете. Слушатели Радио Рекорд, пишите об этом у нас в мобильном приложении. Тони Даркайс в этом часе. Новинка «Your Body».

0: It's fine. Ну и, конечно, Coldplay, «Тону», никак не утону. Уже сейчас Баусы и Магнетик, и все это.
1: Dance лето!
2: На рекорде.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Лето в городе легче «Санфит». После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте unfit.ru.
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
4: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой».
3: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет.
5: Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99-90.
8: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.

Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: Рекорд. Новости.
1: Администрация Трампа выступила посредником в секретной сделке между Израилем, Сирией и МАГАТЭ по ликвидации объекта 99, где хранились ядерные материалы. По данным Axios, среди них был урановый концентрат, который мог предоставлять угрозу для создания грязной бомбы. В Национальном автомобильном союзе предложили обучать школьников ПДД с 5 класса. Занятия могут включить в программу УБЖ, а в будущем знания о правилах дорожного движения можно будет учитывать при сдаче на права. Леонид Слуцкий возглавил сборную России по медиафутболу. Первый матч под его руководством команда проведет 4 сентября в Душанбе против сборной Таджикистана. Последним клубом 55-летнего тренера был китайский Шанхай Шиньхуа, который он возглавлял с декабря 2023 по август 2026. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: Итак, за окном у нас с тобой плюс 25 градусов, ясно, по данным Яндекс погода также останется ночью без осадков, но до плюс 14 все-таки. Температура-то опустится. Завтра днем до плюс 27 обещают нам синоптики и будет облачно с прояснениями. Загруженность дорог за минувший час не изменилась, все те же 4 балла на дорогах Самары. Местами имеются затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. Новосадовая остановится от Советской армии до Шверника, на Красноармейской 5 минут будешь ехать от Урийского до Спортивной, аналогично на Заводском от профиля до 22-го партсъезда. И пятиминутка еще собралась на Авроры от Марисы Терезы до Дыбенко и в обратную сторону. И напомню тебе, что ты можешь слушать рекорд, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Просто скачивай на свой гаджет радиоплеер. Ссылка на него есть в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Или же ищи ссылку в описании в нашей группе ВКонтакте. Обязательно при скачивании указывай регион, Самарскую область. Ну а если ты находишься в городе, у тебя под рукой умная колонка, то просто говори. Включи «Радио Рекорд Самара». И вновь ты с нами на волне. Все это «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара, улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от ООО «Альфа-Банк». Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 31 августа 2026 года.
3: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
4: Новая Самара.
5: Застройщик ООО «Созахинство» проекта декорации на сайте «Настройка.ру».
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99.

Всем привет, это Радио Рекорд, я Кристина. Друзья, сейчас 3 часа дня, разгар рабочего вторника, и мне кажется, что самое время обсудить правила лени. Дело в том, что психологи советуют россиянам чаще лениться. Лень помогает восстановиться и защищает от эмоционального и физического переутомления. Итак, как правильно лениться все же, особенно если вы на работе, это очень важно. Можно просто лежать и смотреть в потолок, что там думает ваш начальник, нас это не должно интересовать никогда. Также можно бесцельно гулять, например, в обеденный перерыв. Ну, либо заниматься чем-нибудь совсем необязательным. Знаете, я вот сейчас вот пока вот сидела, размышляла как-то, у нас вот скоро грядет корпоратив, и я думала, может быть, сделать макияж профессиональный, а может, не сделать. Вот такими приятными, легкими мыслями я себя тешила. Главное, друзья, знаете, что не делать? Не залипать в гаджетах. Вот, кстати, эту новость я нашла у нас в телеграм-канале Радио Рекорд. Подписывайтесь обязательно, там много полезных и новостей, и советов. В этом часть у нас Карлита и свежая работа «Манхэттен» называется. А еще впереди Соловой и Облато.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
0: Новости. Про депутатов.
6: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. А четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. А пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина – 37 принятых законов, и это шестое место. 35 законов принесли седьмое место Андрею Парфенову. На восьмом месте Леонид Калашников с 27 законами. Девятое место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
5: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность стопроцентная. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант», и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых многие из них работают, очень весомые. Там и промышленность, строительство, международные отношения. Вот так послушаешь новости, задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка. Кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
7: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Число операторов АЗС в России за первое полугодие снизилось на 2% до 9186 организаций, пишут ведомости. За этот период ликвидировали 628 компаний, а зарегистрировали 404. Количество организаций в оптовой торговле топливом также сократилось на 2%. США призвали реформировать систему управления ФИФА, чтобы повысить прозрачность организации. К инициативе также присоединились Канада и страны Центральной Америки. Ранее с критикой Джани Инфантино и сделки по продаже коммерческих прав выступили европейские и азиатские футбольные структуры. Сотрудник британской радиостанции случайно запустил в эфир запись о гибели Карла III из любопытства, а осознав ошибку, сбежал с работы. Ведущий, работавший удаленно, не понял, что произошло, сотруднику позже объявили выговор. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
2: Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
0: Dance, лето. На рекорде.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: А мы обсуждаем необычные места, где вы засыпали и просыпались. Андрей Кош 73 написал. Не помню, какой Новый год был, как и не помню, как я с 30 декабря по 9 января просыпался постоянно в новой квартире.
2: Я прекрасно понимаю, как это делается.
1: Расскажи нам правду, как с нами это происходит?
3: Короче, здесь не варик, поехали. Олег, что будем делать с Олегом? Берем Олега с собой. Он бы хотел поехать с нами. И Олег перемещается со всеми.
1: Даже не в курсе, что он куда-то поехал.
2: Ты просто берешь все, что неровно лежит.
1: И Олег тоже.
2: Я лектор.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд. Погода. Пробки.
4: Вопреки всем прогнозам синоптиков, в Самаре потеплело до плюс 27, ясно сейчас в городе. Ночью сегодня, по данным Яндекс

0: нескольких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
3: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
4: С 13 по 16 августа приглашаем всех в Прайд. Открытые уроки, мастер-классы, обновленный зал и спецусловия на карты. Приходите почувствовать атмосферу сообщества сильных, оценить топовое оборудование и забрать выгодный абонемент. Прайд. Московское шоссе 43. Подробности 212-9909 или на pridefit.ru. Прайд. Сообщество сильных.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.

Всем привет, это Радио Рекорд. Я Кристина. Друзья, напоминаю вам, что Рекорд объявил лайнап фестиваля «Пиратская станция. Рагнарёк» в столице, в Москве. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет нас всех в мир скандинавских мифов. Это викинги, силы хаоса, огонь и лёд в одном масштабном мультимедийном перформансе. Итак, на сцене в VK Stadium выйдут три зарубежных хедлайнера и мощный состав артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Среди них кто у нас? Кашин, Сейнт Райдер, Псинхра, Крот, Гвозди, много кто еще. 31 октября, Москва, VK Stadium. Запоминаем, пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности на radiorecord.ru 18+. В этом часе Дали и Бисет Циркалока.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Японская порноактриса ушла в IT. Теперь Нацуки Хикару вайп-кодит сайты и веб-приложения с помощью нейросетей. Девушка потеряла все свои соцсети. Новая страница собрала 12,5 миллионов подписчиков всего за 3 дня.
2: Программирует голая?
3: Вполне возможно, что не голая. Вы же знаете особенности как бы этого жанра в Японии. Костюмы там осьминога, единорога, карася.
2: Кстати, очень рад, что у вас большой опыт просмотра.
3: Не рассказывай
2: много. Научно-познавательного кино, да? Понятно, что этим людям не важно, чем она занимается. Слушайте, да даже если бы она ушла в трубочист, если бы она трубу чистила быстро одной рукой, туда-сюда, знаете, а потом еще на эту трубу села. А если бы эта труба еще была не чищена, то есть черная?
3: Ну, готовый сценарий, японцы как бы...
2: Я дарю!
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
5: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких — это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
7: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Вау, вкусно! Гамаджоба! Ты это сейчас почувствовал? В Супре так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон +7 846 255 08 30.
10: 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. «Визит» – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».
11: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
12: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
13: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
14: С 13 по 16 августа приглашаем всех в Прайд. Открытые уроки, мастер-классы, обновленный зал и спецусловия на карты. Приходите почувствовать атмосферу сообщества сильных, оценить топовое оборудование и забрать выгодный абонемент. Прайд. Московское шоссе 43. Подробности 212-9909 или на pridefit.ru. Прайд. Сообщество сильных.
15: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
16: Телефон рекламной службы 212-99-90.
17: Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
18: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: Рекорд. Новости.
1: Казахстан перенаправил часть нефтяного экспорта на альтернативные маршруты из-за сбоев в работе Каспийского трубопроводного консорциума. В Минэнерго сообщили о росте прокачки нефти по маршруту от Рау-Самара и увеличении поставок в Китай. Леонид Слуцкий назвал Артема Дзюбу сильнейшим российским нападающим. По его мнению, даже в «Зените» Дзюба был бы полезнее и эффективнее Александра Сублева. Сейчас форвард находится в статусе свободного агента после окончания контракта с «Акроном». Apple рассматривает использование памяти китайской CXMT в iPhone и MacBook для рынка Китая. Компания уже тестирует чипы и ждет одобрения властей США, а интерес к поставщику связан с дефицитом памяти на фоне бума искусственного интеллекта. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: Мобильное приложение Рекорд Дэнс Радио. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
2: В Самаре сейчас плюс 26 градусов. Ясно, по данным Яндекс Погода, ночью останется без осадков и до плюс 14 похолодает. Ну а завтра днем до плюс 27 обещают нам и будет облачно с прояснениями. И напомню тебе, что мы продолжаем нашу летнюю игрушку «H2ушники рекорда», где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Все, что от тебя требуется, так это просто прислать заявку. Пиши «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или же в личку нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И, конечно, обязательно указывай свой номер телефона, чтобы мы знали, куда тебе звонить, если заявку мы выберем именно твою. Ну а далее по будням несколько раз в день выбираем заявку случайным образом и звоним указанному в ней номеру телефона. Если дозвонились до тебя, тогда решай забрать все бутылочки, которые на кону, или же заберешь часть, а остальным поделишься со следующим участником. Изначально у нас всегда 4 бутылочки на кону и плюсуется то, чем поделились предыдущие игроки. Подробности еще раз можешь посмотреть в наших информ-каналах в Телеге и в Максе. Все, Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
3: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт quadroprofi.ru.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Друзья, привет от Кристины Радио Рекорд. Приятного аппетита всем, у кого вдруг сейчас обед приключился. Новость как раз на эту тему. Российские зумеры подсели на странную еду. Они скупают сухарики со вкусом кимчи, сырное мороженое, пломбир с пивом, фруктовый лед с солеными огурцами, ну и другие необычные продукты. Спрос на такие деликатесы очень возрос у нас в стране. Для молодежи странные вкусняшки, оказывается, стали новым источником радости, потому что люди во всем ищут свой дофамин. Понять можно, конечно же, да. Друзья, в чем вы-то свой дофамин находите? Вообще, какие странные вкусовые сочетания, может быть, у вас имеются? Что у нас с гастрономической историей? Давайте пишите об этом у нас в мобильном приложении «Радио Рекорд». А в этом часе у нас Афро Джек и Элейн. Еще Келвин Харрис и «Satisfy». Также Алак и Халит, Dive Into Me. И, конечно, диджей Гойя, Мичика. Уже сейчас Бауса и Магнетик в эфире.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде.

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
4: Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество.
5: olvi-azs.ru. Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2200.
6: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» – продлевает молодость вашего автомобиля.
7: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
8: Лето не поставишь на паузу. И наши жаркие скидки тоже. Только до конца августа в клубе «Империал Фитнес» карта на 5 месяцев по цене 3. Бассейн, тренажеры, групповые. Начните сейчас. «Империал Фитнес». Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ «Империя». 240-60-60.
9: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
10: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на aurora-mall.ru/18+.
11: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-60.
12: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
13: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
14: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
15: Новая Самара.
16: С 13 по 16 августа приглашаем всех в Прайд. Открытые уроки, мастер-классы, обновленный зал и спецусловия на карты. Приходите почувствовать атмосферу сообщества сильных, оценить топовое оборудование и забрать выгодный абонемент. Прайд. Московское шоссе 43. Подробности 212-99-09 или на pridefit.ru. Прайд. Сообщество сильных.
17: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил, что США не будут выплачивать Ирану компенсации за разрушение после американских атак. По его словам, наоборот, Иран должен компенсировать нанесенный ущерб в результате боевых действий последних лет. ФНС за первые полугодия этого года зафиксировала на 11% меньше нарушений, связанных с зарубежными счетами россиян, чем годом ранее. При этом налоговики усилили контроль, у граждан запрашивают больше документов и требуют подробнее объяснять операции. Россиянин Илья Бородин завоевал золото на чемпионате Европы в Париже. Спортсмен стал лучшим в одной из самых тяжелых дисциплин на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
7: Реклама ООО «Керхер», ОГН 104-779-606-3072, Москва.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Да!

0: Ловите летний вайб с онлайн-радиоканалами от Радио Рекорд. Афрохаус. Summer Dance. Настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
2: В Самаре сейчас плюс 25 градусов. Все так же круто, ясно. Ночью обещают нам синоптики до плюс 14, будет без осадков. И по данным Яндекс.Погода, завтра вновь разогреет до плюс 27 днем и будет облачно с прояснениями. И запомни, что на Рекорде не только самая крутая танцевальная музыка, но еще и каждый будний день мы тебя заряжаем энергией и позитивом с самого утра в эфире Мегаутро. Делись тем, на что действительно стоит обратить внимание в рубрике «Засада». Слушаем с тобой неформатные композиции в 8.40 в рубрике «Трэш-пати». И, конечно же, рассказываем тебе свежайшую и полезнейшую информацию. И продолжаем нашу летнюю игрушку. Записываем тебя в ряды H2ушников Рекорда. Выигрывай фирменную рекордную артезианскую воду от бренда «Кристальная». Все подробности у нас в эфире, а также в информ-каналах, в телеге и в Максе, где мы круглосуточно. Все это с 7 до 11 мегаутра для детей старше 12 лет. А по музыке далее слушаем с тобой Кельвин Харрис и Джей Зи, а также будет Плеймин и Дамиан.
1: Рекорд. Реклама.
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора», Лесная, 23. Подробности на горафит.ру.
5: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
6: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от ООО «Альфа-Банк». Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 31 августа 2026 года.
7: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: В Самаре начало 8 часа, и с тобой здесь я, Наташа Марко, на первой танцевальной. И сегодня не просто день, а оказывается очередной праздник. День вредной еды отмечается сегодня. Да, вот такой вот интересный. Не знаю, будешь ли ты его отмечать или нет, но не забывай, что вне зависимости от качества твоей еды, ты всегда должен сохранять водный баланс организма. Ну а в этом мы тебе, конечно, запросто поможем. Уже в этом часе, через несколько минут, вновь задарим бутылочки нашей фирменной артезианской воды Рекорда от бренда Кристальная. Не пропускай подробностей. Ну и, конечно, будем с тобой слушать самую крутую музыку. В этом часе появится Dunmore Brothers, Trust Me. Будет классика. Offenbach, Miles Away. Послушаем с тобой Cardfish, That Girl. А также Vintage Culture, Gaps, Lost. В начале часа гимн этого лета от Хьюгеля. Moving to the Sun, Record Mix на первой танцевальной. Меня зовут Наташа Марко, и все это Record Dance лето.

0: H2Ошники на рекорде.
1: А мы продолжаем нашу летнюю игрушку H2Ошники рекорда, где разыгрываем наши бутылочки фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Но чтобы получить приз, отправляй заявку, если этого еще не сделал. Пиши «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И обязательно указывай свой номер телефона. Случайным образом, по будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Но если мы до тебя дозвонились, тогда нужно решить забрать все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим участником. Всегда у нас изначально, как ты знаешь, 4 бутылочки и плюсуется то, чем поделились предыдущие игроки. Ну а подробности и информацию о накопленных литрах можешь посмотреть в телеге в Максе «Радио Рекорд Самара». И уже через несколько минут мы разыграем нашу крутую рекордную воду от бренда «Кристальная». Ничего не пропускай.
2: Рекорд. Реклама.
3: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсиенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
4: 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. Визит – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».
5: С 13 по 16 августа приглашаем всех в Pride. Открытые уроки, мастер-классы, обновленный зал и спецусловия на карты. Приходите почувствовать атмосферу сообщества сильных, оценить топовое оборудование и забрать выгодный абонемент. Pride. Московское шоссе 43. Подробности 212-9909 или на pridefit.ru. Pride. Сообщество сильных.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Наступило время наших H2Ошников, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Ну а для участия тебе нужно отправить фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Когда и куда ты написал, совершенно неважно, все сообщения приходят у нас в одно окно. Самое главное, чтобы ты указал свой номер телефона, если вдруг рандомайзер выберет твою заявку, чтобы мы знали, куда тебе звонить. Ну а подробности и информацию о накопленных литрах можешь посмотреть еще в телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». И по правилам пробежимся с тобой еще немного. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. И если набрали именно тебя, тогда решай, забрать все накопленные бутылочки или же забираешь 3, а остальным делишься со следующим участником. Изначально всегда у нас на кону 4 бутылочки и плюсуется то, что остается от предыдущей игры. И сейчас у нас вот такой большой куш, который насчитывает аж целых 9 бутылочек рекордной воды от бренда «Кристальная». И это, между прочим, в 3 раза больше того, что ты можешь забрать, если будешь делиться. То есть либо ты 3 заберешь, либо 9 бутылочек. Вот такой расклад. Что с ним будет делать Олег, номер телефона которого заканчивается на 5548? Сейчас посмотрим. Сейчас узнаем у Олега, все спросим, все подробности, как же он решит распорядиться с этими 9 бутылочками. Отлично. Олег уже на связи, можно сказать. Сейчас он возьмет трубку и скажет нам, сколько бутылочек рекордной воды от бренда «Кристальная» забирает. Так.
2: О.
1: Алло, Олег, привет, это «Радио Рекорд Самара» тебя беспокоит. Ты
2: да.
1: в прямом эфире.
2: Здравствуйте.
1: Привет, привет.
2: Понял, да.
1: Так, Олег, ты писал, что хочешь пить. Я думаю, что жажда твоя еще не пропала, а стала только сильнее со временем, верно?
2: Совершенно верно, да.
1: Совершенно верно. Ну смотри, у нас с тобой огромное количество, аж целых 9 бутылочек нашей рекордной воды от бренда «Кристальная» накопилось. Что ты будешь с ними делать?
2: Я поделюсь. Пускай следующему будет счастье.
1: Да ты что, поделишься? В 3 раза меньше заберешь.
2: Да, пускай следующему будет такое.
1: Ну ты красавчик, конечно. Слушай, ты понимаешь, какой груз ответственности теперь у следующего игрока? У него будет аж 10 бутылочек. 10. Заберет, скажет, ай, какой жадный. А вот если поделится, то вообще восторги просто будут невероятные. Ну, круто. Спасибо, ты с легкостью это сделал. Тебе достаются 3 бутылочки нашей водички. Доволен?
2: Да, конечно, спасибо большое, очень доволен.
1: Ну все, отличного тебе вечера, крутого настроения. Но если ты тоже хочешь испить нашей рекордной воды, то обязательно пиши заявку «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или же в личку нашей группы ВКонтакте.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самарской области готовность к новому отопительному сезону приближается к 60%. Министр энергетики и ЖКХ Виталий Брижань доложил, что в регионе готовится около 20 тысяч котельных, почти столько же объектов жилищного фонда и свыше 4,5 тысяч объектов соцсферы. В 18 из 49 муниципальных образований уже заработали профильные комиссии. Срок составления актов – 10 сентября. Главам поручили ускориться. МинЖКХ проанализировало 192 схемы теплоснабжения. Это 96% от необходимого. В Самарской области с начала года диспансеризацию репродуктивного здоровья прошли 223 тысячи человек, 49% мужчин и 51% женщин. Наиболее активны граждане 30-49 лет. Жители от 18 до 49 лет могут записаться в клинику по месту прикрепления ОМС. Роспотребнадзор признал 7 самарских пляжей несоответствующими нормам с 4 по 11 августа 2026 года. Несоответствие по микробиологии обнаружено на Волге. Первый, второй и четвертый очереди набережной в загородном парке у спуска улицы Советской Армии на Барбошиной Поляне и в санатории Можайский. А еще больше оперативной и важной информации смотри в наших информационных каналах в Телеграм и в Максе, Радио Рекорд Самара. И все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
8: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
9: Вот это ухватил!
10: Ура! Купила! Мое!
11: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
12: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
13: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
14: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс.Плюс, я.си.слэби. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
15: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
16: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
17: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
18: Подробности на comtogether.t2.ru.
19: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
20: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну что, в Самаре уже по-вечернему холодает. Плюс 23 градуса сейчас. Все так же безоблачно. Ночью сегодня будет, по данным Яндекс, погода до плюс 14. Также малооблачно. Ну а завтра днем до плюс 27 разогреет. И облачно с прояснениями нам обещают. На дорогах города 4 балла. Местами имеются затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. Нововокзальная минут 10 движется от Московского шоссе до Новосадовой. На Раките постоишь от АЗС до Карла Маркса. На Димитрово от Молодежной до Московского 5-минутка. И аналогично на Мичурино от Полевой до Московского шоссе. И напомню тебе, что ты можешь слушать нас, где бы ты ни находился и чем бы ни занимался. Обязательно скачивай на свой гаджет радиоплеер. Ссылка на него есть в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Или же ищи ссылку в описании в нашей группе ВКонтакте, которая также называется «Радио Рекорд Самара». Обязательно при скачивании указывай регион, Самарскую область. Или же включай свою умную колонку, если ты находишься в городе. Все очень даже просто, говори ей. Включи «Радио Рекорд Самара», и вновь ты с нами на волне и можешь участвовать в наших розыгрышах. «Радио Рекорд Самара» — все это для детей старше 12 лет.
0: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
3: Рекорд.
1: Новый трек на рекорд.

0: Dance Radio
1: Record. Всегда слушай Рекорд и будь в курсе всего происходящего в городе, стране и в мире. Ну а каждый будний день с самого утра мы заряжаем тебя энергией и позитивом. В эфире Мегаутро. Ты можешь делиться тем, на что действительно стоит обратить внимание. Все это происходит в рубрике «Засада». Играем с тобой в наши клевые игрушки с крутыми подарками. Слушаем неформатные композиции 8.40 в рубрике «Трэш-пати». И, конечно же, продолжаем нашу летнюю игрушку. Записываем себя в ряды ожидаушников Рекорда. Выигрывай фирменную рекордную артезианскую воду от бренда «Кристалл». Все подробности слушай в эфире и смотри в наших информканалах, в Телеге и в Максе. Все это с 7 до 11. Мегаутро для детей старше 12 лет.
2: Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником Рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
3: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от «Радио Рекорд». Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве с силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
3: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
5: Рекорд.
3: Рекорд. Дэнс лето. Лето.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Новость: во Франции прошел чемпионат по поросячьему визгу. Участники соревновались в том, кто сможет наиболее правдоподобно изобразить визг свиньи. Все очень, знаете, классно и правдоподобно визжали. Жюри оценивало технику, артистизм, конечно же, костюмы конкурсантов, в кого были все одеты. Естественно, у всех были розовые наряды, все были одеты в поросят. Ну и подарок-то каков? Победитель получил 500 евро и кубок, между прочим. Друзья, я сама хочу повизжать, но в федеральном эфире не могу себе это позволить. Стесняюсь. Друзья, рассказывайте, вы что-нибудь выигрывали вообще в этой жизни? Если да, то в каком размере? Может быть, какие-то суммы очень приятные были? Пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Алок и Дженнифер Лопес в этом часе. Everything's fine. Также услышим Фишера и Tones and I, Favor. А еще Shouse the Winter Culture, Take Me. И еще

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Необычная активность детей замечена в городе. Похоже на тайную организацию или движение. Безопасно ли это?
4: Нет здесь никакой тайны. А вот отряды юных инспекторов движения есть. И это как раз про безопасность на дорогах.
5: Подробности на сайте uitrossii.rf и ваших образовательных организациях.
6: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Администрация Трампа выступила посредником в секретной сделке между Израилем, Сирией и МАГАТЭ по ликвидации объекта 99, где хранились ядерные материалы. По данным Axios, среди них был урановый концентрат, который мог предоставлять угрозу для создания грязной бомбы. В Национальном автомобильном союзе предложили обучать школьников ПДД с 5 класса. Занятия могут включить в программу УБЖ, а в будущем знания о правилах дорожного движения можно будет учитывать при сдаче на права. Леонид Слуцкий возглавил сборную России по медиафутболу. Первый матч под его руководством команда проведет 4 сентября в Душанбе против сборной Таджикистана. Последним клубом 55-летнего тренера был китайский Шанхай Шиньхуа, который он возглавлял с декабря 2023 по август 2026. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Последние минуты. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о Хватамбе на avito.ru 12+.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: Два рамных внедорожника «Хавейл» – два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
15: Рекорд. Рекорд. Дэнс.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Японская порноактриса ушла в IT. Теперь Нацуки Хикару вайп-кодит сайты и веб-приложения с помощью нейросетей. Девушка потеряла все свои соцсети. Новая страница собрала 12,5 миллионов подписчиков всего за 3 дня.
2: Программирует голая, что ли?
3: Вполне возможно, что не голая. Вы же знаете особенности как бы этого жанра в Японии. В костюме там осьминога, единорога, карася.
2: Кстати, очень рад, что у вас большой опыт просмотра.
3: Не рассказывали.
2: Научно-познавательного кино, да? Понятно, что этим людям не важно, чем она занимается. Слушайте, да даже если бы она ушла в трубочист, если бы она трубу чистила быстро одной рукой, туда-сюда, знаете, а потом еще на эту трубу села. А если бы эта труба еще была не чищена, то есть черная?
3: Ну, готовый сценарий, японцы как бы...
2: Я дарю!
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
4: Расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре будет облачно с прояснениями. Ночью сегодня температура опустится до плюс 14, ну а завтра вновь поднимется до плюс 27.
0: Рекорд. Реклама.
5: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
6: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой».
5: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
7: Лето не поставишь на паузу. И наши жаркие скидки тоже. Только до конца августа в клубе Imperial Fitness карта на 5 месяцев по цене 3. Бассейн, тренажеры, групповые. Начните сейчас. Imperial Fitness. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
8: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
9: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
0: Новости. Про депутатов.
10: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. А четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. А пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина – 37 принятых законов, и это 6 место. 35 законов принесли 7 место Андрею Парфенову. На 8 месте Леонид Калашников с 27 законами. 9 место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
9: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам. Комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность 100%. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант», и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых многие из них работают, очень весомые, там и промышленность, строительство, международные отношения. Вот так послушаешь новости и задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка: кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
11: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: Крем-Хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Эта радиостанция называется «Рекорд». Это мы, Кремов-Хрусталев. Стало быть, все как всегда для тебя, все стабильно. Мы обсуждаем разные новости. Здрасте все, здрасте, Костя Хрусталев.
2: Да-да-да! На протяжении своей истории человечество придумывало разные социальные проекты и реализовывало различные идеологические стартапы. Социализм, арабский социализм, коммунизм, национал-социализм, фашизм, корпоративизм. Но, чтобы там не придумали все эти разные идеологи, в этом мире всегда и окончательно побеждает только один проект. Проект под названием капитализм. Это бизнес-модель единственно вечная и единственно жизнеспособная. А главный девиз этой модели – зарабатывай деньги и максимизируй прибыль. Вот этим мы отчасти и занимаемся. Работаем здесь за деньги, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россияне все чаще подсаживаются на нейросети. Психологи фиксируют резкий рост обращений из-за зависимости от ИИ. За последние два года количество таких случаев выросло в 7 раз. Если в 2024 году подобные обращения были единичными, то сейчас чрезмерное увлечение нейросетями встречается примерно у каждого 30-го клиента. Родственники и партнеры нередко замечают проблему первыми. Человек все больше уходит в общение с ИИ, отдаляется от близких и теряет интерес к обычной жизни.
2: Что-то я не понял. А почему зависимость от ИИ, а ходят они к психологам? Они точно уверены, что у них зависимость не от психолога?
1: Ну откуда же ты узнаешь, что у тебя зависимость от ИИ, как не от психолога? Кто же тебе это скажет? Ну как?
2: Ну да, просто потому что если бы у них была зависимость от ИИ, они бы шли не к психологам, а к GTP-чату. С этими же вопросами. А я не понял, когда они ходят к психологам, а что они хотят-то от них? Они на что жалуются? На абьюзера искусственного интеллекта? А психологи им что говорят? Типа, ну да, вот тут надо покопаться в вашем детстве. Да, выяснить, не был ли ваш папа GPT-чатом, а мама нейросетью? Не GPT-л ли ваш папа на глазах маму? Не ишила ли мама вас почем зря? Да, что они по любому поводу прутся к этим психологам?
1: А тут, смотрите, тут сдают родственники и ближе... И близкие, как вот сказано, что первые изучают они. Потому что как я определю, что у меня зависимость? Это, ну как, никак не определю.
2: Родственник, да, наш первый психолог. Ну, слушайте, ну не по каждому же поводу к ним ходить и деньги тратить. Ну да, зависимость у тебя от нейросети. Ну и что? Как психолог-то тебе поможет? Отключить интернет, что ли? Хотя, на самом деле, да, тут нужно признать. На самом деле, психолог тут может очень реально помочь. Потому что если очень долго ходить к психологу, то денег на интернет уже может не хватить. И тогда не будет зависимости. Кстати, объясните мне, я не очень понял, а что такое зависимость от ИИ? Это как? Это когда тебя уже заишило по-черному, что ли? Это когда, скажем, там, нужно отлить, а ты идешь не в тубзик, а в ИИ.
1: Ну, да? Кстати, в тубзике это нормальное дело совершенно.
2: Нет, это по-большому.
1: А можно

0: По-маленькому.
1: Да? Да. Ну, как это? То есть, что такое тогда зависимость? То есть, когда там рядом с тобой уже голая женщина,
0: которая, да? Психолог.
1: Она?
0: Да, голая женщина-психолог рядом.
1: Тогда и...
0: Она точно заметит, как бы, что у тебя зависимость, это ты...
1: Нет, это само собой. Нет, а если просто... Нет, я хочу понять, что такое зависимость от ИИ? От искусственного интеллекта. В чем она выражается? Когда ты что делаешь? Это когда, не знаю, даже уже перед тем, как лечь в постели с женщиной, вместо того, что лечь, ты спрашиваешь у GPT-чата, а зачем заниматься сексом? Да? Ну тогда это вообще независимость. Это уже называется другим словом, старым добрым словом, тупость. И психологи тут вам не помогут. Тут поможет только ИИ. И то, знаете, ну так, чуть-чуть замаскировать тупость. И очень временно.
0: И, кстати, что за... Чего не раздувают проблему? Психологи, похоже, себе цену набивают, как бы, да? Чтобы к ним обращались. Каждый 30-й. Да, мне кажется, норм, если каждый 30-й пациент у психолога некрозоофил будет. Это как бы, ну, такая статистика нормальная. Ну, то есть, ну, не страшно это. Каждый 30-й.
1: Это каждый 30-й. Понимаете, тут чрезвычайность не в том, что каждый 30-й. Это действительно немного. А в том... Насколько каждый 30-й увлечен и может настолько, что он в него что-то тыкает уже прямо.
0: В психолога или
1: и в туда, ну, и конечно, он же и увлечен. Зависимость не в количестве, а в интенсивности. Да, каждый 30-й, но этот каждый 30-й настолько зависим.
0: Стоит каждого первого, то есть.
1: Да, прям вот да. И поэтому вопрос. Ну, товарищи, вот смотрите, вот у нас новая зависимость подъехала.
0: Поздравляем.
1: Да, все, зависимость от ИИ. А вопрос. Если она у тебя, если есть, то в чем она проявляется? Если нет, то почему? И тогда следующий, через точку с запятой, уместный вопрос. А ИИ вообще, это отстой или круто? Да, типа ИИ рулит.
0: Какие-то случаи, где он тебе, конечно, помог, или да, где, как он тебя подвел, какой эпичный фейл случился с ИИ у тебя в твоей жизни. Как
1: или наоборот, вот если бы не ИИ, до сих пор бы не это. Было. То есть до сих пор бы делал это вот так, а не вот так.
0: Не по часовой стрелке, да?
1: А вы это по часовой?
0: Ну...
1: А это как называется, скручивание или...
0: Это вкручивание.
1: А вы поняли, обсудим это в народных новостях.

0: Ученые впервые скрестили свинью и салат ради производства мясных растений. С помощью генной пушки исследователи внедрили гены свиньи в хлоропласты салата латука, после чего растение начало вырабатывать миоглобин – белок, который отвечает за вкус, цвет и питательность мяса. Правда, его оказалось примерно в 10 раз меньше, чем в животной ткани. Но ученые считают, что такие культуры в будущем могут оказаться производительнее и технологичнее мясных ферм.
1: Скрестили свинью и салат? Это не галлюцинация? А что это значит? Скрестили свинью и салат? Это значит, что свинья трахнула салат или наоборот?
2: Генной пушкой. Получился свинат.
1: Как это? Как можно скрестить? А можно скрестить корову и холодец? А курицу и чайный гриб? А если вот, например, не побояться и скрестить петуха сухой, то будет уха из петуха.
2: Давайте побоимся все-таки. Вот, давайте
1: а если, например, вас, господин Кремов, скрестить с голубцами, то будут ленивые голубцы.
2: Ну, такие, да.
1: А если, например, вот знаете, а если норковая шубка чпокнуть селедку, то будет, сами знаете, что селедка под шубой. Ну, если, конечно, шуба будет сверху.
2: А шуба всегда сверху, шуба доминирует.
1: А, окей. Как это? Что такое? Что значит скрестили? Как это? Я вот думаю просто, а бублик это результат секса теста?
2: Ну, нет, это все пока было естественным путем. Вот салат впервые появился, мясной салат.
1: Как это скрестили? Зачем скрестили? Еще там с помощью генной пушки исследователи внедрили гены свиньи, ля-ля-ля, после чего растение начало вырабатывать там чего-то белок. А зачем мне в салате белок? Зачем мне в салате свинья? Мне в салате свинья не нужна. Вот если еще, например, там, не знаю, свинью скрестить с обезжиренным кефиром, чтобы как бы с одной стороны и диета, а с другой стороны и свинью жрешь. Или там с лавандовым рафом свинью скрестили. Это еще куда ни шло. Зачем это?
2: Это так не будет работать по поводу диеты. Как бы ты не будешь как бы худеть, когда жрешь свинью, наоборот, будешь толстеть, когда пьешь обезжиренный кефир, потому что в нем свинья.
1: А что тут доминирует?
2: Я всегда доминирую.
1: Ну, вообще, да. Окей, но просто если смешать свинью с салатом, то это как мед с дерьмом. Это уже точно не мед, но и не...
2: Ну, вы же бывает, что вы ели свининку и закусывали салатом. А так все это в одном будет.
1: Нет, подождите секунду. Это не... Ну, ладно. А как, каково иудеям?
2: Ах, да, вот что.
1: А как? Вы знаете, раньше они ели салат без всяких проблем. И, знаете, без напряжения. А как сейчас? Как?
2: А это дает новое оружие в израильско-палестинском конфликте. Палестинцы могут ночью, под покровом ночи, пробраться на израильские огородики и засеять как бы мясным салатом.
1: Им самим свинью нельзя.
2: Ну, а израильтяне могут под ночью залезть в палестинские огородики и засеять там свиным салатом.
1: А это будет называться именно свиной салат, да?
2: Свиной конфликт будет называться.
1: А салат? Значит, скрестили свинью и салат с помощью генной пушки. А это что такое вообще, генная пушка?
2: Ну, это же какая-то у ученых есть теперь еще генная пушка. Мы должны жить с этим знанием.
1: Нет, а я хочу теперь знать, а вот что еще скрестили с помощью этой генной пушки? Вот, например, шаверма. Это кого с кем скрестили? Лаваш с отходами?
2: Это естественный отбор, там ничего. А вот знаете, из вас они могут выстрелить этой генной пушки, и могут ген свиньи в вас садить.
1: Нет, вы знаете, я теперь думаю, мне-то наплевать, это же генная пушка, это про продукты. Я вот теперь думаю, слушайте, а это вот не с помощью ли генной пушки скрестили палочки с крабом? И получилось самый страшный мутант. Крабовая палочка она называется, да?
2: Палочка.
1: Это генная палочка, пушка, да? И не крабовая, и не палочка.
3: Крем-хруст-шоу.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.

0: детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Компании все чаще превращают работу в казино. Вместо понятных премий сотрудники получают случайные бонусы и рейтинги. По словам журналистов, такая система держит людей в постоянном ожидании награды. Человек не знает, получит ли бонус сегодня, и из-за этого работает больше. Для работодателей при этом есть дополнительный плюс. На премиях можно экономить.
2: Дополнительный? А еще какой? По-моему, это главное единственное. В этом вообще весь смысл. Какой там еще плюс? А, ну, конечно, еще плюс посмотреть на азарт идиотов-работников, которые работают за сюрприз. Это, конечно, тоже прикольно. Так, наблюдать, как простофили вкалывают за бонус, который они могут вообще не получить.
3: И, кстати, вот это как раз-таки по поводу «не получить». Всегда же, если это действительно случайно, рандомно, как бы, да, какому-то работнику выдается какой-то бонус и рейтинг, чтобы это не значило, даже не хочу вникать, рейтинг какой-то, то может, причем не раз и не два, постоянно возникать ситуация, что какой-то трудолюбивый, эффективный, там, да, добропорядочный, хороший работник, как бы, да, ничего не получает, а какой-то косячник, да, который тунеядец, как бы, там, который в курилке всю работу проводит, получает гигантские деньги и какие-то рейтинги.
2: Но
3: это как бы это не добавляет позитива.
2: Вы знаете, все очень добавляет. Потому что это главное — экономит начальству бабки. Потому что хороший работник, конечно, он рано или поздно уйдет в другую компанию.
3: Где это нет этой фигни.
2: Да, а этому начальнику-то наплевать, да? Да, хороший работник, потому что хороший работник получает долю, да, а какой-нибудь просто какой-нибудь обормот, да, получит премию. Но это не важно. Зато это будет стимулировать обормот. И причем не просто обормот. Там же сказано казино. Это будет стимулировать лудоманов работать.
3: Привлекать уже к этой компании, да?
2: Конечно. Какая разница, кто там работает? Главное, работает дело. Вообще клево придумано. Значит, сотрудники получают, значит, случайные бонусы, случайные, да? И система держит людей в постоянном ожидании награды. Их разводят, а они еще этого ждут. Это же гениально.
3: То есть раньше было как? То есть ты хорошо работал, знал, что ты хорошо работаешь, знаешь, что начальство знает, что ты хорошо работаешь. И в конце года рассчитывал на приличный какой-то бонус, там, нет, да, на какую-то премию. Нет. Сейчас нет, как бы, да. Сейчас лотерея, как бы, да?
2: Казино.
3: Рулетка, причем какая-то гусарская рулетка.
2: Кстати сказать, у меня насчет казино вопрос. Они превращают это в казино. А они уверены, что это превращает работу в казино, а не в наперстки? А вдруг бонуса не будет вообще? Они, вы знаете, думают, вот-вот, да, вот сейчас. Но прошло уже 3 года, а бонусом только довольное лицо начальства. Нет, это, конечно, тоже радость, да, когда у начальника довольное лицо.
3: Когда начальник сыт и доволен, как бы, да.
2: А особенно, если он тебе еще и руку пожмет и похвалит. Например, скажет там, молодец, холодец, умница, разумница, талант, официант, шикарно, амбарно, мощно, овощно. Это же тоже приятно. Может, вообще без зарплаты?
3: А может, даже они будут заморачиваться с комплиментами какими-то, похвалами, а просто сделать так, Санечка за испуг.
2: Нет, а если, представляете, высшая степень похвалы. Молодец, в попке огурец. Тут вообще за такое можно и во вторую смену бесплатно отпахать.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Зумеры не могут купить квартиры из-за кофе. Такую версию озвучила глава крупного агентства недвижимости в США. По ее мнению, молодежь слишком много тратит на мелкие удовольствия, вроде кофе, ресторанов и встреч с друзьями, вместо того, чтобы откладывать деньги на первый взнос.
2: В США не могут купить квартиру из-за кофе? Слушайте, а у нас наоборот. А у нас, если купил квартиру, то кофе уже не попить лет 20. Да и не поесть так лет, может быть, тоже.
3: Ну, это для взрослых, которые ипотеки берут. А, возможно, с зумеров у вас тоже какая-то сходная проблема. Они же тоже как не в себя лакают этот лавандовый рак.
2: Ну, у нас все, не знаю, у всех свои квартиры, у наших зумеров.
3: Такие с обременением, типа дедушка, бабушка, папа, мама, брат, собака, черепаха.
2: Раф с обременением, это нормально. Значит, молодежь, что там у них много тратит на мелкие удовольствия, там кофе, рестораны и встречи с друзьями. Слушайте, я вот ничего не понимаю. Вот у наших зумеров, по-моему, какие у них встречи? У них же все встречи только онлайн, бесплатные. И в основном это актрисы и актеры голые. В фильме «Кофе и голые». Видели такое?
3: Так, так себе актеры и актрисы.
2: Ну, не важно.
3: У зумеров просто такой.
2: Но главное, что затрат-то ноль. Вот что, в чем главное-то. Что они ничего, где они там встречаются с кем-то?
3: Ну и, кстати, зумеры, как бы наши, по крайней мере, решают как бы очень изобретательно вот, квартирный вопрос. Это вписка у них называется. У кого-то родители уезжают на дачу, они все к нему валят и там тусят. Покупают венчик там, знаете,
2: им квартиру
3: да,
2: не
3: пиццу,
2: нужно.
3: Да.
2: А в США там у них это вписка, какая у них там вписка?
3: А
2: да?
3: Потом, да, какие там, а потом к другому, у кого родители свалили там. И так кочуют такие, как цыгане.
2: Ну, знаете, мне кажется, вы все-таки берете. Вписка это у вашего поколения, господин Кремов.
3: Сейчас
2: у них тоже, да?
3: Да, да.
2: А у нас как-то называлось?
3: Как-то так же называлось, но на какое-то время пропало, и теперь опять слово возродилось, понимаете?
2: Точно вписка была, да?
3: Вписку.
2: Так было, да? Окей, стал забывать. Да и послушайте, ну давайте все-таки различать. Вот зумеров, какие зумеры? Это у нас зумеры, да? У них так их никто не называет. У них называется это джен-зи, да? Джен-зимеры или просто зимеры. Так вот, давайте зумеры от зимеров отличаются как портфель от порфеля, да? Как договор от договора. Как средство от средства, да? Как того, кто звонит, от того, кто звонит. Вот что в чем.
3: И, кстати, да, зумеров нужно как-то русифицировать. Как бы все же русифицировано. У нас такая серьезная, как бы справедливая компания. Ну, какие зумеры? Давайте как-то вот по-русски, что ли, как зинеры. Ну, в честь Зина.
2: Зина это кто?
3: Ну, это есть же какой-нибудь Зина-зумер?
2: Да, наверное, да. Но
3: хотя нет, вряд ли такое имя,
2: нет,
3: да?
2: Есть, сейчас нет. Ну, сейчас
3: Галина
2: имена,
3: там, да?
2: Нет, сейчас имена такие, знаете, там, не знаю, там...
3: Зима, да?
2: Да. А, нет, если ну вот я согласен, что нужно менять это дурацкое слово. Зумер, ну может быть, ну вот там, Зиновий, да?
3: Есть ну такой? Да. Есть. А там Зинаида женская, а Зиновий мужское. Давайте их на Зиновий определимся. Че вы, Зиновий ты?
2: Отвратительно тупоголовое слово, и не знаю, кто его придумал. От какого оно вообще слово? Gen Z это Z, да, поколение, да, понятно. То есть Gen, сокращение, Generation, да, Z, Z, понятно. Зумер это от Z тоже, но умер.
3: Как-то по-другому, да.
2: То есть это Z, который умер. В смысле, это буква Z. Да?
3: Но они же не умерли.
2: Нет, а почему их так называют? Давайте какой-то нормальный этот, какой-то придумаем нормальное слово. Не зумер, а...
3: Ну все, на Зиновия же определили.
2: А что Зиновий?
3: Просто все, Зиновия они. Офигеть ты, Зиновий.
2: Нет, да, я думаю, что ничего хорошего не приходит в голову. Есть одно такое слово на З, но оно какое-то...
3: Не надо.
2: Да?
3: От него зудит,
2: короче. Да, пер, да? Там, как зацепер. Только за этот. Вот есть зацепер, а есть за...
3: Да, может зацепить как бы молнией, там очень больно это, да.
2: Короче, об этом тоже надо подумать. Ну, хватит этих зумеров. Отвратительное, мерзейшее, какое-то не наше слово.
3: Ну, люди-то они хорошие.
2: Нет, люди, конечно, замечательные. Кофе пьют, да.

0: Рекорд реклама. Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Крем-хруст-шоу.

0: И прямо сейчас мы медленно, но верно переводим глаза от нашего компьютера, который отвечает за музыку, на наш компьютер, на наш монитор, который отвечает за вас, дорогие наши пишущие радиослушатели. Вы кучу всего понаписали, и прямо сейчас мы кое-что из этой кучки почитаем в эфир. Народные новости, чего там?
1: Ну, тут нам в очередной раз прилетели тревожные новости от психологов. Они фиксируют резкий рост обращения из-за зависимости от ИИ. Причем первые замечают, это близкие, партнеры, родственники, и уже, видимо, сдают этих зависимых психологам, и психологи с ними разбираются. Мы спросили себя, так ли это? Зависим ли ты от ИИ? Чем ты занимаешься с ИИ? Чем опасен искусственный интеллект? И, в общем-то, какие-то, может, истории важные. И вот действительно, все верно, родственники замечают первыми. Вот пишет Вязкий Валера. Жена моя подсела на ИИ. Постоянно с ней переписывается и подозрительно улыбается. Они что-то там задумали, становится страшно.
0: Вот, и вот тут человек с очень продвинутым, я бы сказал, технологически продвинутым именем Вязкий Валера, он, конечно, поставил невероятно важную проблему. Невероятно, сам не ведаю, возможно, того. Он сказал, что она переписывается с ИИ, с ней.
1: С ней, да.
0: А ведь мы никогда об этом не думали. Мы никогда не думали об искусственном интеллекте как о женщине. И даже когда говорим нейросеть.
1: Стопэ, я всегда только так о ней думаю.
0: Да?
1: Да. Женского пола.
0: Вы туда? Да. А я что-то вот нет. А я искусственный интеллект, мужик, ИИ, Игорь Иванович, типа.
1: Нет, но ИИ как бы генерирует какую-то информацию, а уже передает мне женщина. А как ты даже?
0: Вам проще.
1: Ночами что с мужиками?
0: А действительно, нет, секунду. А давайте поставим этот вопрос вот этим, как это называется место, ребром. А вот это и это мужик или женщина? Потому что вот это наше восприятие. Вы так, это кто? И это Игорь Икентьевич? Или это Ирина Ивановна?
1: Ну, смотрите, вот как бы было же много новостей, мы их даже обсуждали, что все чаще и чаще люди заигрывают с искусственным интеллектом, да, там как бы кокетничают с ним, да, кто-то там даже женился там где-то у них там, да, вот на искусственном интеллекте, на каком-то там, что-то такое. Значит, что? Мы что, извращены, что ли? Да, это женщина.
0: А если женщина с ним?
1: Ну, а если женщина, мужчина, вот Игорь Иванович ваш. А у меня Инесса Исааковна.
0: Окей, а Вязкий Валера это ВВ, да?
1: Ну,
0: да.
1: Нет.
0: Нет, да, согласен, нет, конечно. Что угодно.
1: Да, просто.
0: Так, читайте вы.
1: Так, ну вот. Вот еще такая жалоба на ИИ. Менеджеров, бухгалтеров бухгалтеров заменяют на нейросети. Конечно, бухгалтера же, да? На нейросети. А их не шлепнешь по попе и не ущипнешь в обеденный перерыв.
0: Кого не шлепнешь по попе?
1: Искусственный интеллект. Тут им заменяют всяких там менеджеров, бухгалтеров заменяют. А их как бы минус у ИИ.
0: Конечно, и по попе. Нет, ну, конечно, можно, если... Но опять же, только в том случае, если ИИ воспринимают, как его воспринимаете вы, то есть как женщина.
1: А к Инессу Исааковну.
0: Если Исааковну, это куда не шло. А если да по попе... Ну, да, это действительно, куда мы катимся? Чем все это закончится? Представляете, ни попу, ничего, да? Одно сплошное GPT. Кстати, GPT это расшифровывается как, ну, я надеюсь, что все-таки хотя бы P это то, о чем я думаю.
1: Да? Ну, а я бы об этом не думайте.
0: Нет,
1: что
0: нет,
1: за вот это вот? Об этом думать как бы. Об этом думать как бы срамота. Не думайте. Думайте о чем-то хорошем.
0: Ну, вот о хорошем почитаю. Значит, вот некто дедуля пишет. Пришлось 4 раза в приложении нажать, чтобы программу включить. Ну, чувак, а ты сколько... А вы знаете, а вот они привыкли, что все им на тарелочке. Нажал в приложение в наше кнопка, и тут же все пишешь. Нет! Давай как наши деды. Вот сколько нашим дедам
1: наши
0: уже
1: деды
0: было?
1: Наши деды тыкали до мозолей, до кровавых в приложение.
0: И то не могли. А вы лишь 4 раза он нажал, ему уже все, выдохся. Дорогой мой, давай соберись, тряпка. Они уже не могут просто, дайте сколько там. Давай я ему позвоню, может, дедуле.
1: Кому?
0: Хотя он сам дедуля, на самом деле. Я сказал, что наши деды. Нет, сейчас. Дедули, есть смысл?
1: Может, есть наши.
0: Дай позови, я хочу узнать просто реально, что там. Что наши, кто
1: наши? Ты свои, что это наши деды.
0: Кто? Наши деды, наши дедули СПБ.
1: Хорошо, не наши, ваши.
0: Алло.
2: Слушаю.
0: Дедуля?
1: Не не дедуля.
0: Но напряжение было такое, что... А не умер, не?
1: Нет.
0: Что там такое было в голосе?
1: Нормально, нормально. Жив-здоров.
0: Ну, будь здоров, дорогой мой. Да, чувак, если что, мы... Или я ошибся? Как вы...
1: А как можно... Да, конечно, вы ошиблись.
0: Почему? Да нет.
1: А просто дедуля потерял настроение общаться с нами.
0: Нет, подожди, как... А как узнать, как я звонил? А вот сейчас, погоди, вот. Так, где я снова набираю?
1: Да хватит уже!
0: Читайте, ладно, читайте.
1: А вот, например, вот такие вот страшные истории с ИИ происходят, когда ИИ идет на опережение. Добрый вечер, уважаемые, пишет Василий. В прошлый раз мне ИИ написала первой, а именно: «По что ты мне звонишь по ночам, обсаженный ты по голове бесноватый?»
0: Это ИИ?
1: Да, ему написала.
0: Больше похоже на девушку.
1: Ну, как бы, ну вот, мы же с вами договорились, ну, что обычно, это как девушка.
0: Ну, обычно лексик, да, ну, то есть, больше такая лексика, как, ну, просто его девушка.
1: То есть, Василий всю ночь обсаженный по голове звонил, писал ИИ.
0: Ну, а...
1: А, звонил, вернее, ИИ. А, звонил.
0: А, звоните? Да. А, кстати, вот, может быть, в этом история. Просто... Мы же никогда... Вот когда последний раз звонили ИИ?
1: Я как бы...
0: А в гости к ИИ, когда приходили последний раз? Видите, мы обычно только ему пишем, понимаете? А тут, если позвонить, мы же не знаем. Это он такой, знаешь, вежливый, там, типа, да, вы правы. Это все, когда ты ему пишешь. А ты ему позвонил, что там, абсолютно, кончика челыка. Да я тебя сейчас там поймаю. Ты че, гнида?
2: Крем-хруст-шоу. На рекорде.

0: замуж за парня, которому по ошибке выбила дверь вместе с СОБРом. 24-летняя следователь Анастасия приехала с силовиками задерживать разыскиваемого мужчину. Но бойцы вскрыли не ту квартиру. Вместо подозреваемого за дверью оказался ни в чем не виновный парень. Анастасия извинилась и обменялась с ним контактами. Они начали общаться, потом встречаться, а спустя время сыграли свадьбу в Петербурге.
1: Я так понимаю, что Анастасия просто очень хотела замуж. И даже если бы они по ошибке выбили дверь в нарковенерический диспансер, то свадьба тоже бы случилась просто с Лехой по прозвищу Венерический. А так все то же. Просто когда ты очень хочешь замуж, неважно, какую дверь ты выбиваешь. Да хоть в приют.
2: А может быть, он там такой красоты принц, еще и голый, потому что он, видимо, спал. Они же,
1: ну, конечно,
2: с утра приходят. Так,
1: конечно,
2: такой, просто такой, знаете, трудно, такой,
1: да?
2: Ну-ка, да.
1: Анастасия извинилась и обменялась с ним контактами. А как это было, типа, ой, извините, сломали не ту дверь. Да, так это было?
2: Ну да, давайте телефончик ваш.
1: А если бы они ему по ошибке еще и челюсть сломали? Она бы обменялась с ним телефонами? Или со сломанной челюстью уже жених не тот?
2: Не, ну что, подлатать, подлечить, там, подшаманить, там, знаете, это же все. Сейчас же медицина, все.
1: Да, а если голый, красивый, да, то уже челюсть, не важно. Обменялись контактами? Зачем? Зачем обмениваться контактами с человеком, которому ты по ошибке сломал дверь?
2: Ну,
1: зачем? К нему может теперь без звонков приходить в любое время. Дверь-то сломана. Да хоть ночью завали. Зачем ей контакты?
2: Ну, как-то... А может быть, там все обменялись контактами? И с СОБРом обменялись контактами, и с понятыми обменялись контактами. СОБР, может, между собой обменялся контактами, потому что, ну, как бы... Не
1: зачем?
2: Все там же Анастасия, как бы там. А потом они женились, а СОБР был свидетелями на свадьбе.
1: А, да, ну, это вот... Это очень важно. А, кстати, у меня здесь только вопрос. А вот... как часто такие ошибки у СОБРа?
2: Слушайте, на самом деле я бы не называл это ошибкой. Вот что за журналюги новости составляют? За дверью оказался ни в чем не повинный парень. Не бывает ни в чем не виноватых.
1: То есть, да, копнуть, наказаний без вины не бывает.
2: Поскрести там его, знаете, вот.
1: Конечно,
2: там,
1: найдем, это стоп.
2: Червоточинку, да.
1: Голову не надо, вы же сами сказали,
2: ну,
1: что он
2: пускай оденется, а потом поскребем.
1: Чтобы стало. Ну, что, конечно. Нет, это само собой. Но мы должны СОБР поблагодарить. Потому что это пара, которая свела ошибка СОБРа. Да, и вот я вам скажу, вот если бы, возможно, если бы не СОБР, если вообще у нас бы СОБР не ошибался, то у нас вообще бы свадеб не было. Одни эти. Крем-хруст-шоу.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: В прошлых выпусках «Трэш Пати».

трэш-пати на рекорде. Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу трэш-пати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.

0: детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Ростов-на-Дону получил неофициальный титул столицы российской порноиндустрии. По подсчетам журналистов, из города вышли как минимум 17 действующих порноактрис, больше, чем из Москвы и Петербурга, где насчитали 10 и 11 соответственно. Ростовчанки лидируют и по просмотрам. Суммарно их аккаунты набрали более 500 000 просмотров. При этом большинство из них работает за границей, чаще всего релоцируясь в Таиланд или на Бали.
2: Ланч? А я-то думаю, что это с ней не так? Что-то думаю, для тайки слишком глаза широкие. А это уже в Таиланде наш Ростов.
3: Наши, да? Ростовские, да.
2: Что Ростов-на-Дону получил неофициальный титул столицы российской порноиндустрии? Неофициально. А официально это что, столица эрекции?
3: Как нет, официально, подождите. Официально у нас одна столица, это Москва.
2: Нет, послушайте, есть культурная столица, это тоже неофициальное название, относится к Санкт-Петербургу. Нет, как это звучит официально? Если у нас, если это неофициально, это Ростова титул российской столицы порноиндустрии, то все-таки официально, как вот это прилично сказать? Это,
3: ну, вот столица что... любви.
2: Ну, любви это, ну, какая же это любовь? Это...
3: Горячая столица.
2: Вот, это вот.
3: Столица клубничка.
2: Это лучше.
3: Столица зажигалочка.
2: И, но почему Ростов? Слушайте, даже обидно. Это потому что там тепло, типа, чаще раздеваются, а как разделся, так сразу хочется это монетизировать.
3: Ну, да? Не знаю, ну, Ростов не первый раз становится столицей специфической. Вот раньше он был, возможно, и сейчас остается столицей рэпа российского. Все вот звезды рэпа. А это все логично.
2: Нет, подождите, нет, ну, как не понял, в чем логика?
3: Ну, смотрите, ну, как бы, по мне, как бы, рэп и вот эта индустрия для
2: взрослых... Нет, есть
3: кучка... Близко,
2: нет,
3: они пересекаются. Нет,
2: единственное, что пересекается, что рэп, собственно, ну, буквальный перевод, это одной стучать. Так вот, вы имеете в виду, что в рэпе стучат так, а в этих фильмах по столу, да?
3: Бам, а Snoop Dogg? У него же бизнес с этим завязан.
2: Нет, вы послушайте. Нет, как раз если уж говорить про Ростов, раньше-то в 90-х Ростов называли папой. А теперь что, Ростов-попа красивая? Да? Почему именно Ростов? Значит, по подсчетам журналистов из города вышли как минимум, сколько там, 17 действующих порноактрис. Значит, больше, чем из Москвы и из Петербурга, где 10 и 11 соответственно. То есть, я правильно понял, что до этого неофициальной столицей порноиндустрии был Питер?
3: Ну,
2: и
3: да,
2: то есть, они даже Питер обошли. И Питер уже, наверное, как-то обидно.
3: А Москва, да, вообще в пролете, третье жалкое место.
2: Да, ну да, ну конечно, не, ну мы там, то есть, нет, ну Питер был первым. То есть теперь, как бы, значит, что нам остается? Теперь нам остается опять налегать на культурную только столицу, да? То есть теперь опять, так сказать, ничего не попишешь, да? Дауншифтинг, но придется теперь снова культурный. Быть просто культурной, но, может быть, с элементами северной.
3: А еще меня интересует, кто эти журналисты? Кто это подсчитывал? И зачем? Ну вряд ли это РИА Новости, да, какой-нибудь там, или РБК там какой-то, да, вот, или Первый канал.
2: А почему нет? А они что, думаете, ростовских не смотрят? Актрис. Вы думаете, какая-то любой журналист, даже не журналист, даже вы могли бы.
3: Я-то в какой-то мере тоже журналист в этом смысле, да.
2: Ну, я бы даже сказал, публицист.
3: Журналист-расследователь как бы.
2: Расследование провели. Ну, а нам, да, ну, а уж в Москве, слушайте, а в Москве-то почему так слабенько? Только 10 вышло из Москвы. Или, может быть, имеется в виду, знаете, что просто это только 10 вышло, да, а остальные там 300 тысяч порноактрис просто не выходило, они просто там остались в Москве. Потому что Москва это как бы для них идеальный город, это их дом, да. Ну, а действительно, а куда порноактрисам ехать из Москвы? Ну, не в Якутию же, в конце концов.
3: Нет, конечно, ну, в Ростов тоже.
2: Не в Верхнеянск же, там сиськи замерзнут во время работы.
3: Вот они все и поехали в этот ваш Таиланд.
2: А в Москве? Причем тут они? Москва! Почему 10 только вышло?
3: Кстати, я вот и не верю. Многомиллионная Москва. 10 всего лишь... Потому что жесткий отбор как бы в нормальных актрис был. Остальные все типа любители какие-то. То есть почему... Вряд ли же их сотни, я думаю, из Москвы вышло. Какие-то любительские...
2: Не вышло! Все там остались! Им некуда идти! Вы знаете, вы в Москве порноактрис. Куда еще идти-то?
3: Я не хочу себя предать в Москве порноактрисы. Нет.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россия начала принимать целые бригады работниц из КНДР по 40 человек сразу. Северокорейских женщин предлагают российским компаниям для работы на производствах, швейных фабриках, кухнях и фермах. При этом бригаду нельзя разделять. Всем работницам должны предоставить отдельное место для проживания. Платить обещают от 480 рублей в час.
2: Ого, целые бригады прям работниц из КНДР? То есть, это что значит? Это скоро, значит, можно будет замутить с северокореянкой? Или за это Ким Чен Ын пенис отрежет?
3: Не получится замутить. Их же нельзя разделять. Они все будут, ходить по 40 человек. Почему именно по 40? Почему нельзя разделять? В чем смысл этого условия?
2: Ну, вдруг она отойдет.
3: А вот они так и будут ходить таким.
2: У них маршрут, у них как в Северной Корее. Маршрут от сих до сих. А здесь, представляете, если она отойдет и увидит... Вот у меня все на рекорд. Вот это вот.
3: Да.
2: Вот
3: без... Поэтому и замучить не получится. Когда на тебя
2: да, 30... вот. Ну и в принципе есть риск, что во время секса с северокореянкой тебя расстреляют. Ким Чен Ын, например. А почему именно завезли северокорейских женщин, чтобы работать здесь? А наши, я так понимаю, работать не хотят? А наши женщины только психологами или тренером по йоге,
3: ну,
2: да?
3: Ну именно так, потому что так.
2: А на производстве, значит, у нас пусть Ким Чен Ын работает. Да, при этом, да, нельзя разделять это тоже. Ну, всем работницам должны предоставить отдельное место. И нельзя. А, я не понял, нельзя разделять. А если их разделить, то что будет? Они заплачут или умрут?
3: Неизвестно, потому что разделять нельзя.
2: Нет, давайте просто
3: даже умозрительно не нужно.
2: Вот он настоящий коммунистический коллективизм. Если товарищи разделить, они умрут от тоски.
3: А если у меня только 20 рабочих мест вакантных, а мне присылают пакетом 40 кореянок. Ну, их хорошо, ждать не буду, как бы. То есть 20 будут работать, а 20 на них просто стоят и смотреть. Да, вот как-то. Ну, как
2: я этого смотреть. Понимаете,
3: как вот решить эту ну, как, бизнес-модель?
2: Вы весь эту. Ну, вы что, всерьез себе представите ситуацию, где не нужно 40 северокорейских женщин, чтобы работать? Нет, там даже больше.
3: Чтобы работать!
2: Чтоб всем найдется что-то делать. Понимаете, что? Конечно, а если их разделить, то тоже, конечно. Я понимаю, что их нельзя разделять. И понимаю, почему должны ходить в группе по 40. Разделить их, они так же, как наши, побегут работать коучами там, и психологами. А потом в Дубай. А, кстати, это не так уж мало. За 8 часов 4 тысячи, да? То есть, значит, 480 тысяч.
3: В час.
2: В час. А, это в час,
3: рублей
2: да?
3: В час, да.
2: Ну, слушай, это совсем немало. 480 рублей в час. То есть, грубо говоря, 500, это там же 2... Это, ну, 20 часов в неделю по 500. Сколько? По 8 часов? 5, 8, 40?
3: Мне подсказывают, что не 20 часов в неделю будут работать.
2: Ну, там, а сколько?
3: Ну, там 50, 70... 720.
2: Ну, может, 8, да. А сколько вообще максимально, может быть, часов в неделю?
3: А сколько угодно?
2: Для северокорейской женщины.
3: Бесконечное количество.
2: Вот, в принципе, неделю уже можно растянуть.
3: Да, уже резиновые.
2: И в какой-то момент и за вас поработают, если что, если нужно будет.
3: Ох, да. 40 кореянок.
2: Что?
3: Вот, ну, не поместится.
2: Ну, не, забудьте. Разделять нельзя в группах. Да, так сказать. Ну, вообще, тоже уже, да, конечно, жалко.
3: 480 рублей в час. Как у нас примерно?
2: Да? У нас так.
3: А нет. У вас больше?
2: Да вы что, что скажете? 480. Вы что, спятили, что ли? Мы даже не северника. Нет, вы что?
3: Ну хорошо, скажем, что у нас 500 рублей в час.
2: А ну и.
3: Вот час скоро заканчивается.
2: У нас тариф это в лучшем случае южнокорейский. Знаете, нет, если бы на северный корейский, я бы тут
3: сгоняю. За собой было еще 40 кремовых.
0: Крем-хруст-шоу.

0: 20:57. Кремов уже привстал, надел свои классические брюки из эластичной ткани, специальные танцевальные штаны, собрался уходить, но нет, господин Кремов. 2 минуты, читаем сообщение, чего там.
1: Ну вот сегодня мы спрашиваем тебя, как ты используешь ИИ, какие тут, может быть, опасности, плюсы, минусы. И вот один из наших постоянных слушателей пишет. По теме. Я обычно спрашиваю у ИИ тип, что-то типа, если подкачанный мужчина танцует бачату, классно ли это, имея в виду себя. И почти всегда и отвечает, да, это очень красиво, классно, супер и т.д. Вот идеальная гармония сложилась у нашего слушателя 2, как бы, с ИИ. Вот, вот да. Равняйтесь на него.
0: Вот если тот же вопрос задать в нашу российскую тюрьму, то ответ будет другой.
1: Ну, вот,
0: вот в этом, все-таки, вот и... В этом преимущество ИИ перед зоной. Да?
1: Огромное.
0: Потому что я помню, у меня был знакомый, то же самое задал на зону такой вопрос. А ты пришел. Так, что-то меня зовут, что-то петуш. А, ну, неважно. Да. А он этот вопрос задал с какой целью?
1: Ну, он не задал, сомневался? Периодически задает.
0: Ну, понятно. Периодически, то есть он все не верит. То есть он танцует. То
1: есть... Ну, так грустно становится, знаете, как бы за окном дождь, как бы настроения нет, как бы. А вот человек, к сожалению, не определяется его ник, может быть, потому что он пишет откуда-то из-за границы, скорее всего, из США, плюс один у него номер. Использую чат только для фейковых фоток. Например, хрусту можно шевелюру смачную приделать, а Кремова в лосины одеть. Прикольно же.
0: А
1: вот
0: это...
1: так они там развлекаются.
0: Друзья, а вот эти лосины на вас — это искусственный интеллект? Сейчас.
1: Да?
0: Да?
1: Можно снять.
0: Тогда это другое. Это уже совсем нет лучше. Ну, у вас хватит снять интеллект?
1: Нет.

0: Говорил, а так тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. В эфире радиоканал Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем вашу вечеринку.

будто бы понедельник, но уже вторник, однако почему-то настроение у меня максимально пятничное. Короче, ребят, всем огромный привет, я приветствую всех, кто на позитиве, зовут меня Тим Вокс. И прямо сейчас мы стартуем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд пати. Желаю вам не запутаться в тех самых треках, которые мы делимся с вами в рамках нашей радиовечеринки, а просто под них танцевать и наслаждаться тем самым саундом, раскручивать планету в правильном танцевальном направлении, ну и, разумеется, превращать вашу домашнюю вечеринку в рекордную. А если у вас и хорошая погода еще за окном, и вы гуляете, то смело можно устраивать рекордный опен-эйр вместе с нашей радиовечеринкой Рекорд Пати здесь, на импровизированных танцполах, которые, кстати, я и призываю вас начинать наполнять. Итак, 2 часа. Радиовечеринка Рекорд Пати. Погнали!

Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством, у нас

0: реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Продолжается, равно как я продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Спойлеры, их там более 100 штук, если что, поэтому добавить в избранное понравившиеся интернет-потоки можно легко, вот так, по щелчку пальца. Ну и, конечно, ищите интернет-радиостанцию Пати 24 на 7, ведь она является продолжением нашей радиовечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас, здесь на Рекорде, еще 90 минут звучит и танцует вас и специально для вас. Короче, не запутайтесь. Итак, Рекорд Пати, погнали дальше.
1: Рекорд Пати.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

0: Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Встречайте обновление в фитнес-клубе «Гора» на Красноармейской. С августа никаких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
2: Реклама в Самаре. 212 99 90.

привозите. Призываю не только танцевать, но еще и максимально отрываться под нашу радиовечеринку. Ну и Радио Рекорд, в свою очередь, объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк». Где-где? В столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет нас, всех гостей, в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. Вы только представьте, что на сцену VK-стадиум выйдут 3 зарубежных хедлайнера. Мощный состав наших российских отечественных артистов, от ветеранов сцены до героев новой волны. Все это Кашин, Сент Райдер, Псинкро, Крот, Авинок, Сей2Кей и Гвоздь. Ну куда ж без гвоздя-то, а? 31 октября. Москва. VK-стадиум. Пиратская станция «Рагнарёк». Вся же подробная инфа есть на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати». Рекорд.

0: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
1: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города по будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора. Лесная, 23». Подробности на горафит.ру.
4: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
5: Официальный сервис «Лада» Самара Авто у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
0: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
2: Телефон рекламной службы 212-99.

сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, давайте мы вместе с вами подумаем, чем вам заняться дальше. Да и мне, в принципе, тоже, да? Ну, во-первых, смотрите. Я-то буду через полчаса эфир Рекорд Лап Шоу вести, а вот вы можете потанцевать под треки из мобильного приложения Рекорда. В общем, забегайте, там более 100 интернет-потоков, выбрать есть из чего, опция «Добавить в избранное» имеется, чтобы всегда были интернет-радиостанции под рукой. Я же, в свою очередь, хочу вам напомнить, что через полчасика, как раз-таки я уже начал об этом говорить, в Рекорд Лап Шоу встречаемся с вами здесь в прямом эфире Радио Рекорд. Короче, ребят, выбор за вами, а далее у нас по расписанию еще 30 минут ваших, наших танцев на радиовечеринке Рекорд Пати. Рекорд

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати я напоминаю про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального и свежего контента. Если говорю огромное количество, значит там реально много всего. Ну реально, забегите, посмотрите. Если еще вдруг не смотрели, не слушали контент из телеграм-канала плейлисты Радио Рекорд, то смело этим займитесь. Там у нас есть Кремов Хрусталев, там у нас есть вейкаперы, куда ж без них-то, конечно. Мои шоу, Рекорд Лав Шоу, Рекорд Лист, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, также Женя Балдин с Колбасным Цехом и Русским Часом, ну и много-много еще персоналей и их шоу, разумеется, в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Забегайте, не стесняйтесь подписываться, если не подписаны, еще по какой-то странной причине. Далее по расписанию я, Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд Лав Шоу, расскажу вам о свежих клубных треках, которые мы можем обсудить у меня в телеграм-канале Team Vox. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: Рекорды отобрали специально для вас на этой неделе. Обсудить мы их можем у меня в телеграм-канале Team Vox. Ну а прямо сейчас давайте и информацию про них послушаем и заценим здесь в ближайшие 60 минут. Итак, стартуем рекорд клаб-шоу вместе с Аланом Уокером. Так называется Pain. Возвращается Алан к истории, которая для него уже стала отдельной вселенной, что ли. Pain написан для второго сезона саундтрека Fatal Fury City of the Wolves. И это уже не первый заход Уокера в эту игровую франшизу. В треке остается его узнаваемая мелодическая основа, но настроение заметно темнее и драматичнее. Ну, игра такая, потому что релиз, в очередь, стоял с 31 июля на лейбле CNK. И прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Алан Уокер с треком Pain в самом начале. Погнали!
1: Рекорд Клаб.

0: Это Рекорд Клаб Шоу, друзья. И в продолжении у нас D.O.D. Busy Bizzo. Careful. Дот сейчас готовится к своему дебютному альбому Everything Briefly. И Careful — один из ключевых шагов к нему. Здесь его фирменный британский хаус-групп встречается с вокалом Easy Bizzo. Причем трек выпускался с радиоэмбарго до официальной даты. Его заранее отправляли диджеям для клубной и фестивальной поддержки. Ну и в свою очередь релиз стоялся на Armada Music 31 июля. А прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу ловите эту композицию. D.O.D. Easy Bizzo. Careful.
1: Рекорд Клаб. Тим

продолжении Hot Since 82 или 82, если по-русски, так называется «Wow». Релиз, в свою очередь, состоялся на собственном лейбле Knee Deep in Sound 31 июля, и это уже третий сингл с его нового альбома Obsessions. После более глубоких и мелодичных работ он снова показывает клубную сторону проекта. 124 удара в минуту в оригинале. Хаос и очень характерный для Hot Since 82 грув. Сам же артист называл «Wow» третьим синглом с альбома, который выйдет 4 сентября. Ну а прямо сейчас давайте ценить этот трек в Record Club Show. Hot Since 82. «Wow».

0: Flow Trans Atlantic. Это называется так трек от Махмуда Оркана и Жу. Махмуд Оркан и Жу — довольно интересное сочетание двух артистов с совершенно разным подходом электронной музыки. Trans Atlantic соединяет восточную атмосферность Оркана и более темную эстетику Жу. Название здесь тоже работает как метафора. Два артиста с разных музыкальных территорий встретились в одной композиции. Релиз, в свою очередь, состоялся 31 июля на Ultra Records. Ну и прямо сейчас этот трек здесь, в Рекорд Клаб Шоу. Махмуд Оркан, Жу, Trans Atlantic.
1: Рекорд Клаб, Team Vox. Go!

узнаваемое название получает новую клубную жизнь. Bunny Tunes, Mellow Vortex, трек называется Macarena. Представьте, 93-й год, испанский дуэт Los del Rio выпускает альбом Ami Mi Gusta, и там, собственно, она, Macarena. Примечательно, что треку понадобилось аж 3 года, чтобы стать мировым суперхитом, но давайте вернемся в наше время, 2026. Наш российский продюсер Bunny Tunes, Mellow Vortex берут знакомую Macarena и превращают ее в короткий современный дэнсовый трек. Оригинальная идея остается легко считываемой, но аранжировка рассчитана уже на нынешнюю аудиторию. Релиз 7 августа на Bunny Time Records. Ну а прямо сейчас в Record Club Show ловите эту композицию. Bunny Tunes, Mellow Vortex, Macarena.

Поздравляем с сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу. Напоминаю вам про телеграм-каналы, плейлисты Радио Рекорд, про мой личный телеграм-канал Team Vox. Обязательно забегайте, слушайте все предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу и Рекорд Релиза. И, кстати, этот новый эпизод Рекорд Клаб Шоу мы совсем скоро тоже дропнем в интернет. Поэтому, как только вы увидите, что мы это сделали, обязательно поделитесь с друзьями и переслушайте с самого начала до самого конца новый эпизод Рекорд Клаб Шоу. Этим вы очень хорошо и сильно поможете продвижению нашего подкаста в интернетах. Далее про расписание. Сегодня у нас что? Так, вторник, да, уже. А значит, в следующем часе мои друзья и коллеги Нитрина и Баур, продолжение Рекорд Клаба. Меня в очередь зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И адьос, амигос. Пока. Рекорд Клаб. Team Vox.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Нейтрино и Баур.
1: Доброй ночи, друзья. Ну что ж, Нейтрино и Баур на первой танцевальной ночи со вторника на среду, 12 августа на календаре, а значит, это ночь лучших танцевальных треков со всего мира. И начнем с новинки Дональд Хюгель «Next to Me». Далее много интересного The WBBC, Amir LD, Pedley Grant и многие другие. Это Нейтрино и Баур. Поехали!

a tight knit trap. Eyes on the goal, no fake, no flip.

Ну и очередная новинка, эксклюзив на Радио Рекорд в нашем эфире от Нейтрино и Баура. Это I'm Loud и Calic Daddy, трековые на лейбле Hysteria, вскоре, прямо сейчас на Радио Рекорд. Вы можете услышать это впервые. Продолжаем.

Ну и в завершение нашего сегодняшнего шоу отличная, красивейшая композиция от проекта Adriatic и Genesy, Emil Penn, Closer. Да, закрываем наше сегодняшнее шоу. Нейтрино и Баур, мы были с вами ровно час на первой танцевальне. Слушаемся ровно через неделю, со вторника на среду, полночь на Радио Рекорд. Далее Лена Попова, ее технический перерыв. Всем пока и наслаждайтесь остатками лета.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: Технический перерыв.
4: В Санкт-Петербурге час ночи. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это технический перерыв на волнах Радио Рекорд. Меня зовут Лена Попова. И сегодня с часу до двух ночи в эфире гость из Карелии. Не так давно я выступала в Петрозаводске в пространстве «Культура», где мы были в одном лайнапе. Мой сегодняшний гость Фрид. Карельский диджей, музыкант и промоутер. Выступает в различных стилях, таких как эмбиент, даб, электро, техно. У него, кстати, есть несколько живых проектов «Эсфрид» и «Обитать». Выпустил 3 полноформатных альбома в стиле даб и эмбиент. Является организатором и участником многих вечеринок в Карелии, Мурманске и Санкт-Петербурге. У нас с вами ровно час. Я желаю всем приятного прослушивания.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

четвертый. Me llaman las montañas. Las meigas y las anjanas.

1:30 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Мой сегодняшний гость Фрид, артист из Карелии. Недавно мы выступали с ним в Петрозаводске, и я подумала, что он обязательно должен появиться в эфире «Радио Рекорд» в программе «Технический перерыв». Именно его гостевой микс звучит сейчас в эфире, и у нас с вами ровно полчаса.

0: Чарте.
1: Через 5 минут в Рекорд Клабе. Оливер Хелденс.
2: 2 часа ночи в Санкт-Петербурге. Пришло время прощаться. Это была программа «Технический перерыв» на волнах Радио Рекорд. Меня зовут Лена Попова. Мой сегодняшний гость Фрид, артист из Петрозаводска. Именно его сет мы слушали на протяжении последнего часа в техническом перерыве. А что касается моих планов, то встречаемся в эту пятницу в Уфе на Электролете в пространстве «Техноквадрат». А уже в субботу я отыграю сет в «Казанской соли». А пока прощаюсь с радиослушателями ровно на неделю до следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв». Ну а с теми, кто появится на вечеринках, о которых я только что сказала, буду рада увидеться в реальном времени. Пока, спокойной ночи.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Оливер Хелденс.
2: Yo, what's up, beautiful people? It's Oliver Helms here, and welcome back to Healthy Radio. I hope you've been having a great week so far, and it's about time to get into some great new dance music right here on Healthy Radio.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.